что будет сложно так. В сердце ты ко мне вошла и растревожила. Если б мне бы воротить десяток лет назад, увел бы я тебя с собой в любовный звездопад.

0: все будет good.
1: Люба, братцы, 105.2 FM в Краснодаре.

0: Радиоканал «Казак-ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.
1: Эх, хорошо с «Казак-ФМ».

Здравствуйте, мои дорогие, мои хорошие. Я Надежда Бабкина. Слушайте мои песни, песни ансамбля «Русская песня» на радио «Казак-ФМ». Всем хорошего настроения.

рукой дрожит. Трубка горяча, будто в ней горит черная свеча.

0: Доброе утро, наши слушатели! Радиостанция «Казак ФМ» начинает утреннее шоу «Лосело». С вами Андрей Мартынюк
1: и Юлия Кирюшина. Мы надеемся, что у вас сегодня... Верх, денечек одни! Сегодня поговорить.
0: Ну, расскажи. Хочу давай, сделай мне подарок, расскажи.
1: Да, вот именно об этом я хочу поговорить. Подарки. Подарки любите ли вы, когда вам дарят подарки?
0: Слушай, давай не только про подарки. Да, да, вот я хотел сказать, что не только подарки, пускай еще будут сюрпризы, и пускай это будет только, знаешь, не только материальные, да, но еще и какие-то
1: эмоциональные.
0: Сюрпризы. Эмоциональные. Это вот какие-то неожиданные приезды, да, какие-то организации неожиданные. А может быть, действительно, достаточно ценные материальные вещи, которые даже сейчас находятся у вас и радуют и утро, и день, и
1: вечер. А может быть, вы не очень любите сюрпризы, но вы делаете эти сюрпризы сами. Такое тоже бывает, кстати говоря.
0: А еще мы сегодня также, раз уж мы говорим о подарках, будем делать эти подарки. Дадим вам возможность выиграть приз в рубриках разных наших. И мы, раз у нас был вчера замечательный праздник, День любви, семьи и верности.
1: Мы...
0: Казак ФМ.
1: Казак ФМ дает повод, знаешь, сказать самые главные слова. В День семьи, любви и верности стартует конкурс «Признайся в любви».
0: Пришлите признание своей второй половине в МАКС по номеру 928-401-2020 с пометкой «Любовь». И самые искренние признания прозвучат в эфире. Автор лучшего внимания получит сертификат на проживание. Это 2 дня, 3 дня, 2 ночи в городе отеле «Бархатные сезоны».
1: И спонсор этого всего приятного — город-отель «Бархатные сезоны». Это первая линия Черного моря территории «Сириус». Высшая категория пляжа – отдыха для всей семьи.
0: На территории города-отеля расположено все необходимое для комфортного отдыха. Футбольные поля, конференц-залы, аквазоны, детские спортивные площадки, столовые, магазины, кафе, салоны красоты и спа.
1: А промокод «Семья» дает скидку 15% на проживание в семейном и спортивном кварталах до 31 октября. Бархатные сезоны там, где счастлива ваша семья.
0: Признавайтесь в любви каждый день. Конкурс продлится до 22 июля. Так что прямо сейчас подумайте, кого бы вы хотели осчастливить, с кем бы хотели отправиться на море. Ну, представляешь?
1: А самое главное, вы должны писать сообщение, признание в любви. И тогда у вас появится шанс. Ну, а мы будем радовать вас хорошей,

0: Ароматные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Вас беспокоит родинка? Не откладывайте визит к специалисту. Проверьте свою родинку. В клинике «Родинка» первичный осмотр и консультация абсолютно бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Краснодар.
2: Противопоказания 3.
3: Ему ехать? Почему нужно тратить свое время в пробках?
4: Не нужно. Жилой район, народные кварталы от НВМ. Все в пределах 15 минут. Школы и детские сады, фитнес и развлечения, магазины и спортивные площадки. А главное, комфортные и функциональные квартиры с более 400 планировок от 3,2 миллионов. Не тратьте время в пробках. Жилой район, народные кварталы от НВМ. Мы в пробках не стоим. Застройщик ООО «ССК «Градстройпроект». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
5: Мадам, выходите за меня.
6: О, мне кажется, вы преследуете личную выгоду.
5: Если бы я хотел выгоды, я бы пошел в первый «Лада-центр».
6: А что там?
5: Выгода до 400 тысяч рублей на новую «Лада». И сигнализация в подарок. Знаете, пожалуй, вы правы. Я хочу выгоды. Прощайте. Я еду на Покрышкина. «Лада» с максимальной выгодой в новом дилерском центре на Покрышкина. Вы обязательно влюбитесь. Официальный дилер «Первый Лада-центр». Краснодар. Александра Покрышкина, 13/1. Звоните 8-861-207-3707. Срок действия акции с 1 по 31 июля 2026 года. Максимальная выгода достигается при покупке автомобиля в кредит по программе «Лада Финансов» АО «Автофинансбанк». Подробности об организаторе акции, условиях и сроках проведения на сайте plc.lada.ru.
7: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не откладывать. Хирургия катаракты в клинике New Vision, Краснодар, Индустриальная, 145. Запись на консультацию по телефону 8 861 204 2190.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
9: В магазинах «Победа». Колбаса вареная докторская «Совнарком» 329,90 за килограмм.
10: Предложение действует с 1 по 15 июля 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
11: В детский лагерь «Морская волна», Туапсинский район, село Лермонтово, требуются кухонные рабочие, горничные. А также в сельскохозяйственную организацию требуются водители грузового транспорта МАЗ, трактористы, машинист экскаватора. Информация по телефону 8-918-270-2908. На автобазу органов государственной власти требуются водители. Заработная плата от 67 тысяч рублей. Полный соцпакет. За дополнительной информацией обращаться в отдел кадров по телефонам 8 861 992 08 59 8 918 688 60 89.
12: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205 57 75.

0: вот Юлечка стала сюрпризы. Больше потому, что ты хитрый или есть какая-то другая причина?
1: Ты знаешь, мне нравятся эмоции, которые я вижу. Вот когда я счастлив, я дарю там улыбку, позитив, в том числе и подарки. Ну и знаешь как, поделись улыбкой своей, поделись эмоцией, и это все к тебе вернется. Ну, ты знаешь... сюрприз. Размер и цель. И даришь. А ты даришь.
0: Открытку. У тебя была ситуация. Идешь, ты, знаешь, на день рождения к подруге, покупаешь ей дорогой крем, а потом случайно узнаешь, что ей такой же крем вчера подарила свекровь. И вы такие стоите возле стола, у вас там две баночки одинаковые с кремом, вы улыбаетесь, думаете, слушай, как передарить уже.
1: Ну это же, знаешь, наверное, подруга, она просто всем рассказывала, что ей необходим именно этот крем. Она во вселенную запускала, как вы, девочки, любите, и здесь рассказала, и там рассказала, и там рассказала. И потом, ну... Да, пускай вот теперь пожинает свои плоды.
0: Дорогие слушатели, признавайтесь нам в сообщениях на номер телефона +7 928 401 2020. Попадали ли вы в просак с двойными подарками? Как вы выкручивались? Сваливали вы вину на кого-нибудь? Или вы просто объявили, что вы очень внимательны и слышали, что требует именинник, например, да?
1: На какой-нибудь юбилей получили два утюга, да? И потом, ну, два это же лучше, чем один. Поэтому... Наш номер телефона 8-928-401-2020. Ну и, конечно же, традиционно мы утро начинаем еще и с переклички.
0: И первое сообщение, которое нам пришло, это была у нас Людмила, наша постоянная радиослушательница. Я посылаю вам утренний приветик, мои самые хорошие ведущие Юльчика и Андрея. Желаю крепкого здоровья и удачи во всех делах.
1: Взаимно.
0: И красивые цветы.
1: Ну а мы эти тоже лучики берем и распространяем по всей нашей стране. 928-401-2020. Доброе утро!
2: Опустилась на цветы.

0: наши радиослушатели. Сегодня, вы знаете, такой день сумасшедший. Мы обсуждаем подарки сегодня. Сегодня у микрофона Юлия Кирючна и Андрей Мартынюк.
1: Да, лучший подарок для ведущих радиостанции «Казак-ФМ» и утреннего шоу – это, конечно же, ваши сообщения. Сообщения можно отправлять на номер.
0: +7 928 401 2020. И есть сообщение, которое мы бы могли оставить до конца часа, но решили, что именно сейчас должны его зачитать. Пишет нам Карен. У меня сегодня день рождения. Передайте всем от меня привет. Майкоп, Краснодар и вся Россия. Мне сегодня 50. Карен, мы от чистого сердца вас поздравляем. Вы наш постоянный радиослушатель, поэтому вот, знаете, вот побольше вам хороших, светлых и солнечных дней хочется пожелать.
1: Ну, знаешь, некоторые люди в день рождения говорят, лучший мой подарочек это я, Карен. Раз у вас сегодня праздник и есть время, ну, тоже с утра нам напишите, какие вам подарки хотелось бы получить, какие вы уже получили и какие сами в этот день рождения готовы подарить. Вот как сегодня сообщение подарили и настроение нам поднимаете.
0: А может... Еще в своих татях море там.
1: Со вчерашнего дня на радиостанции «Казак-ФМ» запущена прекрасная акция. Мы будем собирать те самые сообщения. Самое главное, делайте пометку «Любовь». И через некоторое время самые лучшие сообщения, во-первых, будут зачитаны, а во-вторых, самое-самое лучшее, ну, получит возможность.
0: 22 июля, мы напомним, что закончится розыгрыш, поэтому пишите. Ну, а то мы немножечко о подарках поговорим.
1: Юля, а как ты считаешь, вот подарок, он должен быть приятный либо полезный?
0: Ну, ты вот знаешь, я за то, чтобы это было совместить приятное с полезным. Потому что у меня, например, в этом году юбилей. Я человек, который любит подарки именно на день рождения, чтобы он был лично для меня. Не сковородка. Я принимаю сковородку на 8 марта и на Новый год, потому что это прикольно. Все равно есть такие моменты, как сковородки-кастрюли, которые ты, потом. Поэтому это кайф. А вот в день рождения это должен быть подарок лично для меня. И я уже начала получать подарки. У меня день рождения-то в августе, а я уже их получаю. И они, у меня уже есть индивидуальный подарок, а есть тот, который для всех, вот в дом, в новый дом. И в этом году я сказала, дарите все в дом, мне все надо. И поэтому это будут больше, наверное, полезные подарки.
1: Ну а вы, наши дорогие слушатели, на какой стороне находитесь? Давайте тоже решим, что, по вашему мнению, должно перевешивать в подарке? Ценность, которая приносит полезность, либо такие приятные чувства? Вот подарок, ну, максимально бесполезный, но зато такой красивый, такой интересный. Давайте посмотрим, кого больше сегодня у нас в эфире.
0: По номеру телефона +7 928 401 20.

0: почему земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак ФМ.
0: Пап, ну опять эта мыло от меня ускакала.
3: Дочь, когда моешь руки, держи их над раковиной. Тогда мыло упадет туда.
0: Так я его там и пыталась поймать, а оно выпрыгнуло. Почему оно такое скользкое?
3: Когда мыло сухое, оно не скользит. Но когда на него попадает вода, тут же норовит выпрыгнуть из рук. А все потому, что мыло состоит из солей жирных кислот. Когда они соединяются с водой, этот раствор начинает мылиться. И на коже наших рук образуется тоже целый слой из молекул жирных кислот. Ладошки становятся очень гладкими, а поэтому и скользкими.
0: Зачем вообще руки мыть с мылом?
3: Для того, чтобы... даже чисто под руками сможет, а мыло позволяет быстро от них избавиться. Соли жирных кислот проникают во все труднодоступные места на теле, как бы цепляют там всю грязь и вытаскивают ее наружу. Поэтому очень важно мыть руки с мылом несколько раз в день.
0: Ой, это скучно.
3: Зато очень полезно для гигиены. А если твердое мыло от тебя убегает,

0: должно быть бодрым, даже если кофе закончился, а молоко убежало. Это тоже сюрприз, дорогие друзья. Сегодня у микрофонов Юлия Кирюшина и Андрей Мартынюк.
1: Привет, родные казаки, казачки. Мы переходим в рубрику, которая позволит вам сейчас забрать приз. Активируем номер телефона. +7 928 401 2020.
0: Звоните, и прямо сейчас вы можете поучаствовать и выиграть приз. Ничего сложного для этого нет.
1: А еще интересно, когда люди иногда из других регионов выигрывают приз на нашей радиостанции, а для того, чтобы его забрать, необходимо приехать сюда. Ну, для того, чтобы там документы заполнить, это все формальности, но такие нужные и приятные формальности. Так вот, иногда они говорят, мы там находимся за 1000 километров, а можно приедет там наш друг сюда? Ну, конечно, можно, да? И это тоже, значит, для друга подарок. Человек забирает, говорит, да вот мой там товарищ, мой друг, его родственник выиграл здесь.
0: Очень неожиданный подарок.
1: А я теперь получаю, да?
0: Да.
1: И у нас есть звонок, мы говорим, доброе утро, здравствуйте. Алло, алло.
2: Андрюш, я сделаю тихо радио немного.
1: Замечательно, замечательно. Давайте знакомиться. Кто дозвонился? Как зовут вас? Алло, алло.
2: Алло, алло.
1: Как зовут вас?
2: Наталья.
1: Наталья, откуда вы звоните, Наталья?
2: Краснодара.
1: Так, замечательно. Мы переходим с Натальей, со всеми нашими слушателями в замечательную рубрику.
3: Послесловица.
0: Итак, правила у нас не поменялись. У нас есть 3 пословицы, которые вам нужно продолжить либо интересно, либо правильно. И тогда у вас будет возможность выиграть приз от радиостанции Казак ФМ.
1: Но если вам нужна подсказка, мы сегодня дополнение делаем, вы можете нам порекомендовать лучший подарок, универсальный подарок, который можно подарить по случаю родным и близким. Вот вы нам даете какую-то свою историю, а мы вам даем подсказку. Я думаю, что это будет справедливо. И первое пословица. Которая...
0: Так, пода... В...
1: Да. Наталья, а для вас слово «любовь» и слово «внимание» — это синонимы? Вот говорят, для женщин это максимально важно.
2: Я думаю, что да.
1: Угу.
2: Да. Да. Любовь как раз и проявляет внимание.
1: Во внимание. Угу. Так, давайте я посложнее сейчас, так, чтобы точно не получилось, вот, потому что, ох, четверг, надо все сосредоточить.
0: Давай.
1: Дареному коню в зубы не...
2: Не смотрим.
0: Ладно, я потом прокомментирую. И третья наша послесловица. Дареного назад не...
2: Возвращают.
1: Не возвращают. Наталья, вы великолепно справились, знаете, вот просто как спринтер. Пришел, увидел, победил, и совсем скоро можете забрать.
2: Андрюша, тут как раз у вас было за сюрпризы. Так, у меня очень есть хороший интересный рассказ. Я попробую до вас написать или на ваш телефон.
1: Давайте, прямо сейчас пишите, чтобы мы сегодня успели зачитать. +7 928 401 2020. Наталья, вас поздравляем и призываем всех наших слушателей, всех, кто уже зарядился эмоциями, переходите в нашу следующую рубрику. Вкусную, интересную.
0: Ленивые варенички.
4: Алло, село!
3: Эх, Люба, братцы, 103.9 FM.

0: Ленивые Лоренечки.
1: На Кубани жаркая пора, кто-то занимается уборкой, кто-то максимально рано просыпается, чтобы побежать на пляж, но за всем этим делом нельзя забывать, что есть важные поводы, когда нужно сказать слова любви своим дорогим и близким. И мы с Юлей сейчас из центра Краснодара переносимся в горячий ключ, город-курорт. Сергей, доброе утро, здравствуйте.
2: Доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Так, вы с добрыми новостями, с добрыми словами у нас сегодня в эфире.
2: Я, да, сегодня исполнилось 2 года, как...
1: поменять место. Я попытаюсь тоже перевести, потому что Сергей дозвонился и сказал, что сегодня исполняется 2 года порталу Лира, который вышел из горячего ключа и объединяет людей не только в горячем ключе, но и по всему краю. Верно, Сергей?
2: Верно, по всему краю. И даже у нас есть человек, который вообще... Да...
1: Так, очень плохая связь, мы попытаемся дозвониться, потому что прерывается все.
3: Но сейчас
1: мы...
3: после новостей еще разок попробуем созвониться. Давайте... Расскажи, что там тебе сказал наш слушатель.
1: Да, портал Лира, который объединяет людей творческих, и привет из горячего ключа от Сергея, и в день рождения этого портала, он распространяется на всю Кубань. Я думаю, что мы через некоторое время попытаемся восстановить связь, ну а пока еще раз аплодисменты пока звучат этому поводу. Всем влюбленным людям также это посвящается. Влюбленным в свою профессию, влюбленным в эту жизнь, влюбленным в свою семью, влюбленным в свою будущую семью, да, тем самым парам, которые сейчас встречается. А четверг замечательный день, чтобы сказать слова любви. Кстати, вчера на радиостанции Казак ФМ был запущен такой интересный конкурс. Вы можете присылать на наш номер Макс, +7 928 401 2020 признание в любви. Вот прям запоминайте, что признание в любви вы можете присылать вплоть до 22 июля для того, чтобы поучаствовать в акции. И если ваше признание будет просто каким-то невероятным, вы попадаете в розыгрыш. И там уже можно будет выиграть.
3: Но самое главное, мы хотим вам пометочку нужно ставить «Любовь» и писать нам в мессенджер Макс по номеру телефона 928-401-2020. И сертификат на проживание 2 ночи, 3 дня в город-отель «Бархатные сезоны» будет прекрасно.
1: А также прекрасно будет музыка, которая также будет наполнять это утро. Будьте с нами, просыпайтесь. Доброе утро всем.
4: Алло, село!
5: Спонсор часа – компания «Славинский кирпич».
6: Выбор верный, вам сюда. Обращайтесь, господа. Все керамика у нас. Цвет, фактура, высший класс. Дом не утеплять, Парамакс вам надо брать. Цены снижены у нас. Дом построить в самый раз. Славинский кирпич, 8800. Построить, время брать.

0: Доброе утро, товарищи, друзья мои. У нас сегодня какое-то интересное настроение, состояние на самом деле. Мы постоянно что-то пытаемся сказать, а у нас не получается. Потому что сегодня у микрофонов очень сонные, но счастливые ведущие Андрей Мартынюк и Юлия Кирюшина.
1: Привет всем. 9:10. Мы отправляемся дальше. Сегодня обсуждаем тему подарков. Так все-таки подарок, он должен быть приятный, либо должен быть полезный. Знаешь, я иногда сталкивался на праздниках, когда приносят такую коробку красивую, открывают, а там, знаешь, кисточка
0: для пупка.
1: Да, кисточка для пупка. Да, человеку, у которого есть все.
0: Скажи, пожалуйста, как часто тебя удивляют подарками?
1: Ты знаешь, достаточно. Достаточно часто, потому что кто удивляться рад, удивляется сразу. Вот я и люблю все, получается, подарки. Самое главное, это же внимание. Вот, и какие-то полезные подарки. Вот, например, очень радуюсь твоему подарку на свой день рождения, да, горшочек. Это как в мультике. Горшочек для цветов. Ты знаешь, да, что я люблю глиняные горшки, и что цветы люблю. И вот это и входит, и выходит. Кайфует.
0: Так мы туда шарик же, самое главное. Да, это был лопнувший. Да. Шарик. Но, наши дорогие радиослушатели, у нас был телефонный звонок, я хочу о нем рассказать. Нам наша постоянная радиослушательница Надежда позвонила и рассказала о том, что у нее был самый полезный, она сказала, подарок за всю ее жизнь, это кухонный комбайн, который прослужил ей очень много лет. И она рассказала очень интересную историю о том, как она праздновала свой юбилей, и к ней пришли гости и принесли 6 или 7 коробок, стаканы. Но они были все разные. И представляешь, 6 семей подарили 6 коробок стаканов. Она говорит, они были большие, маленькие, цветные, с цветочками, и хрустальные. Я стояла, и было и смешно, и грустно. И потому что 6 семей, 6 коробок стаканов. Представляешь?
1: Но зато это память такая. Ведь наверняка ты, когда берешь посуду, ты вспоминаешь тех людей, которые к тебе заходили. И вообще сейчас вот такая модная эклектика, когда на одном столе не обязательно должно стоять все одинаковое, да? Сейчас можно так.
0: А ты где такое увидел?
1: Да, с детства я такое вижу.
0: Мы с детства видели, а сейчас мы, по-моему, стремимся к тому, чтобы все было идеально, одно в одно. У нас есть еще сообщение. Благословенного утра нам пожелала Валентина. Валентина, огромнейший вам привет.
1: Ну и давай тоже для всех тех, кто просыпается вместе с радиостанцией, кто шагает в новый день уже бодро, поставим хорошую музыку. Ну а вы на наш номер 928-401-2020 пришлите такое сообщение о самом необычном подарке, который в вашей жизни случился. Да? Вот что-то такое вау, что-то такое вы не ожидали. Большое, маленькое, очень редкое, какой-то эксклюзив, то, что даже сейчас вот вы на него смотрите, вспоминаете, вызывает улыбку. Поделитесь ею, 928.
0: 401.

0: Казак FM.
1: Вас беспокоит родинка? Не откладывайте визит к специалисту. Проверьте свою родинку. В клинике «Родинка» первичный осмотр и консультация абсолютно бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка», Краснодар, Таманская, 153, корпус 2.
2: Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
0: Утро начинается не с кофе, а с кухни, о которой вы мечтали.
3: Наконец-то! Сколько я об этом думала!
0: Мечты сбываются, дорогая. Особенно с АСК-мебель. Кухни АСК-мебель – это не просто мебель. Это пространство, где рождаются ваши лучшие идеи, где собирается вся семья, где каждый день наполнен уютом и гармонией. АСК-мебель. Закажите бесплатный дизайн-проект на нашем сайте askmebelkrd.ru. Телефон 8-918-223-00.
4: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
5: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. А если стресс надолго, используйте курс успокоин. Покупайте в зоомагазинах вашего города. Экспресс-успокоин. Лекарственный препарат. Не забывайте проконсультироваться с ветеринарным врачом и перед применением обязательно прочитайте инструкцию.
6: Выспались и видите идеально. Восстановление после лазерной коррекции занимает одну ночь. Утро начинается с четкого зрения.
7: Лазерная коррекция зрения в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Если по ценам все не то, на автоспот со скидками ТО. Пройдите ТО со скидками до 80%. Записывайтесь на сайте автоспот.ру и в приложении «Автоспот». Официальные дилеры и СТО. «Автоспот» 0+.
9: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
10: 3000 спасенных детей. 300 миллионов благотворительной помощи. Вера матерей, надежда отцов и любовь в каждом сердце. Это край добра. А добро краев не знает. Благотворительный фонд помощи детям Краснодарского края. край-добра.ру.
11: Спонсор народного хита – сеть магазинов одежды и обуви европейских брендов «Мюнхен».
12: Сезон скидок в Мюнхене уже начался. Не упустите момент. Мировые бренды, ткани высшего класса, идеальный крой. Все, что создает ваш неповторимый стиль, теперь стало доступнее. Спешите в наши магазины. Краснодар, Красная, 127. Сочи, Кооперативная, 8. «Мюнхен». Создай образ своей мечты прямо сейчас.
13: Море лето.

0: 8:18 в Краснодаре. Привет, Россия, привет, весь мир, привет, любимая Кубань и все регионы, которые с нами на одной волне.
1: Доброе утро. Сегодня у микрофонов Андрей Мартынюк и Юлия Кирюшна. Сегодня мы говорим про подарки. И вот мы решили посмотреть статистику.
0: Знаете, давай расскажем. Что интересного получали люди в качестве подарка, да, и тут пишут там, кирпич в подарочной упаковке получали люди, да, получали веревку с комментарием, теперь ты можешь играть со своей кошкой. Ну вот, вот, пожалуйста, да, то есть, когда из одной вещи можно сделать кучу всего, знаешь, как палочка-выручалочка, да.
1: Хорошо, здесь... что к этой веревке не было еще другого предмета. Дальше, что там, мне больше понравилось, что дарили при первом свидании.
0: Да, на первом свидании женщины получали, девушки получали такие необычные подарки, как дрель, утюг, куклу на руку получали. Получали пакет и пустую коробку также получали. Вот, на что рассчитывал молодой человек, который дарил подарки с пустой коробкой?
1: Ну, мне больше всего интересно, на что он рассчитывал, когда он дарил этот дрель.
0: Я расскажу свою историю. Однажды я пошел на день рождения, и в качестве подарка я купил картины. Я очень люблю картины. Я очень люблю картины и люблю их дарить. И когда я зашел к художнику, которого покупал, ну, вот я увидел картину, которую на подарок, и картину вторую я взял для себя. Угу. Вот так, да. И они были упакованы в бумаге, я их перепутал. И праздник идет такой большой, и я такую подводку со словами говорю к этому подарку.
1: И что там было, просто мне интересно.
0: Человека, ну, картины, благо картины были, ну, они все отличные, ну, там интересные картины были, но они просто единственные разные были по стилю. Вот, и человек открывает и начинает восхищаться, говорит, да, мне такое!
1: А это твоя?
0: А это моя картина. Я понимаю, что, ну, раз судьба так сложилась, вот, я для себя ее брал, но она попала этому человеку. Я говорю, конечно, вот, выбирал как для себя.
1: Ну, подожди, а с той картиной что? Ты ее себе оставил или передарил еще кому-то?
0: Нет, а та картина осталась у меня теперь. Вот такие случаи.
2: Здравствуйте, мои дорогие, мои хорошие. Я Надежда Бабкина. Слушайте мои песни, песни ансамбля «Русская песня» на радио «Казак-ФМ». Всем хорошего настроения.

сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа.

0: отличается от русских гуслей тем, что смычковый, а не щипковый. Потому и выглядит и звучит совсем по-другому. Корпус целиком выдалбливают из дерева. Он может быть овальный, миндалевидный, грушевидный. На открытую сторону натягивают мембрану из хорошо выделанной кожи. В ней от 5 до 10 дырочек, резонаторов. Струну сплетают из 50 нитей конского волоса. Гриф венчает деревянная лошадиная, козлиная или орлиная голова. Бывает и вся деревянная часть инструмента украшена затейливой резьбой. Она якобы охраняет музыканта от сглаза и напасти. Играют на гусле лукообразным смычком. Но саму струну не прижимают к шейке, а лишь касаются ее пальцами, извлекая звуки. Они пронзительные, монотонные, завораживают и успокаивают. Пение в сопровождении сербского музыкального инструмента гусла было внесено ЮНЕСКО в список всемирного нематериального культурного наследия. А поют, наполняя сердца гордостью, о судьбе, о героях, о том, что в летопись истории вписано. Но зачастую слов не надо. Играет гусла, поет сама душа сербского народа.
1: Море лето.

0: Краснодаре. Это значит, что набирает обороты солнечное утро вместе с Андреем Мартынюком.
1: И Юлией Кирюшиной. Доброе утро. А мы тут читаем сообщение. Нам пришло сообщение от Сергея. Угу. Салем, казачок.
0: Это казахский привет. Да,
1: самый классный подарок на день рождения был от мамы. Сколько, не помню, но было просто большое количество футболок. Вот заняты были буквально все... веревочки на лоджии.
0: А, то есть я так
1: она
0: понимаю,
1: перестирывала.
0: То есть мама подарила, Сергей, вам сразу набор. И там, знаешь, там 30 футболок на каждый день месяца.
1: Идеально.
0: Идеально, классно, супер.
1: Дальше Вера нам прислала. Доброе утречко. У меня был лучший подарок. Это приезд моей лучшей подруги Ирины Львова, с которой мы не виделись около 10 лет. Я помню этот день, как будто это было вчера, хотя прошло уже 40 лет.
0: Так вот мы сейчас, опять же, сравниваем материальные подарки и нематериальные. И вы тоже там оцените, какой подарок вам ближе. Вот тот, что можно пощупать, либо тот, что можно вот почувствовать.
1: Еще сообщение нам прислала Наталья. Доброе утро. Для меня самый лучший подарок – это приезд семьи моей доченьки ко мне. Они живут далеко, и часто приезжать нет возможности. Работа и школа. А совсем недавно они приезжали, и столько счастья было и у них, и у меня.
0: Знаешь, бывают такие подарки, когда ты ждешь, чтобы к тебе...
1: Нет. Да, ну, гости, которые приехали неожиданно, ты еще очень рад, а потом, чтобы они уехали, ты очень долго ждешь. Это ты прав, такое бывает.
0: А мне нравится такое русское выражение, когда пора и честь знать, да? Вот это очень тонко описывает, то есть да, нужно тонко чувствовать, когда ты к месту, а когда, ну, уже как бы пора и честь.
1: Я, знаешь, люблю фразу «Дорогие гости, не надоели ли вам хозяева?» Итак, что мы делаем?
0: Это когда ты говоришь, либо когда тебе говорят?
1: Когда слушаем, и обязательно вам расскажем. Мы будем потихонечку перемещаться уже дальше, ведь мы потом расскажем вам, чем же можно будет заняться на выходных,
0: либо
1: куда можно будет сходить. Поэтому... пишите нам ваши истории по номеру телефона +7 928 401 2020. Говорим сегодня о сюрпризах.

0: Народ поет, Кубань поет, ведущие поют. Все вместе на одной волне Казак ФМ поет хорошую песню.
1: Стоп-музыка. Ну, тут даже произошли небольшие дебаты. Стоп-музыка или не стоп? Не стоп.
0: Не стоп-музыка.
1: На Казаке не должна музыка останавливаться. Дорогие друзья, всем доброе утро. У микрофона сегодня Андрей Мартынюк и Юлия Кирюшна. И мы зачитываем ваше сообщение, говорим мы сегодня о сюрпризах. И первое сообщение хочу зачитать. Оно простое, знаете, доброе утро. Самого прекрасного всем настроения от Александра Трофимова.
0: Замечательно. Так, по теме нам Лера прислала такое сообщение. Мне на 20-летие родители подарили тонометр. Родители с прекрасным чувством юмора. Так, Наталья пишет. У меня пальма первенства 20 лет держала голубое эмалированное ведро от приятельницы в день рождения. Но в этом году на день рождения другая коллега подарила мне набор. 3 тряпочки из микрофибры. Так.
1: Какая прелесть. Василий, наш постоянный радиослушатель, пишет. Для меня самый памятный подарок был на 25-летие. Это голова лошади в подкове, которую я уже 42 года храню. Так как я всю жизнь проработал на скаковых лошадях.
0: А вот здесь вот подарок со смыслом, да, потому что для кого-то это может быть, ну, знаешь, как такой белый шум, да, подарок, а для кого-то это ценнейшая часть. И ты смотришь на нее и вспоминаешь и десятилетия с лошадьми отработанными, и людей, и вообще всю эту атмосферу.
1: Ну, а мы хотим еще вам напомнить о том, что со вчерашнего дня...
0: Да, Казак ФМ дает повод сказать самые главные слова. В день семьи, любви и верности стартовал конкурс «Признайся в любви».
1: Пришлите признание своей второй половинке в МАКС по номеру телефона +7 928 401 2020. Самое главное с пометкой «Любовь». Самые искренние признания прозвучат в эфире. А автор лучшего получит сертификат на проживание 2 ночи 3 дня в городе-отеле «Бархатные сезоны».
0: Спонсор город-отель «Бархатные сезоны» — это первая линия Черного моря, территории «Сириус». Высшая категория пляжа и отдых для всей семьи.
1: На территории города-отеля расположено все необходимое для комфорта отдыха. Футбольные поля, конференц-залы, аквазоны, детские спортивные площадки, столовые, кафе, спа.
0: Так, а теперь запоминайте промокод «Семья», который дает скидку 15% на проживание в семейном и спортивном кварталах до 31 октября. Бархатные сезоны там, где счастлива ваша семья.
1: Признавайтесь в любви каждый день. У нас неограниченное количество сообщений вы можете присылать. Конкурс продлится до 22 июля.
0: Не забывайте пометку «Любовь». Ну и мы также с любовью переходим к нашей следующей рубрике.
2: Куда пойти, что посмотреть в нашем-то Краснодаре?
1: Итак, расскажем. Спектакль у нас. Ой, я люблю, мне вот этот мой театр мой. Там будет история. Спектакль, который называется «Жизнь человека». 10 июля. Она затрагивает вопросы о смысле жизни, предназначении человека, о вере и также о роли судьбы. Я люблю такие сюжеты, поэтому я, наверное, бы, да, я бы, наверное, сходила все-таки.
0: Так, ну а мы также знаем, что наши слушатели — это меломаны. И если вы бы хотели немного сменить стиль направления музыки, рок-трамвай, то, что нужно, и то, что является такой фишкой нашего города. Вот. Рок-трамвай будет курсировать по улицам Краснодара. Самые любимые хиты прозвучат от профессиональных музыкантов. Трамвай — уникальная возможность погрузиться в музыкальную атмосферу в необычном месте. Поэтому также вы можете 10 июля все это просмотреть и сделать не только самостоятельно, но еще и со своими друзьями.
1: Итак, и еще, ну как же без театра кукол? 11 июля вы можете посетить, будет проходить спектакль «Лесная сказка». История о том, как одна девочка, заблудившаяся в лесу и оказавшись невольно пленницей добродушного, но очень одинокого медведя, нашла способ вернуться домой в корзине с пирожками. Ничего, мне напоминает.
0: Ой, если бы меня отправили в лес с пирожками, назад бы я точно пришел бы без пирожков. Так, ну вроде бы, смотрите, философам дали возможность куда-то сходить, да? Меломанам также порекомендовали, да? Семьям, ну, тоже счастливы, можно отправить. Куда бы вы порекомендовали отправиться и в будние, и в выходные, ваши любимые места, но тоже присылайте нам в качестве подарка 8
1: 928 401 2020.

0: село.
1: Ленивые вареночки.
2: Налепили мы ленивые вареночки.
3: Ну, вкусные получились.
2: Очень вкусные. И давай расскажем, что сегодня день фантазии и юмора. 9 июля. Каждый может дать волю воображению, как говорят специалисты. Добавить в жизнь немного задора. Мы сегодня задор добавляем с самого утра, разговаривая о том, что же вам дарили, любите ли вы сюрпризы или нет, и делаете ли вы сюрпризы. Ну, а так как сегодня такой интересный день фантазии и юмора, придумайте какие-нибудь необычные истории. Абсурдные, возможно.
3: Откройте калитку каламбуров.
2: Да, анекдоты и порадуйте своих близких. Итак, теперь пришло время сообщение зачитать.
3: Кстати,
2: Валентина.
3: По поводу сообщений. Вы можете с помощью современных технологий присылать не только набранные буквами сообщения, но еще и на Макс наш, на 928-401-2020 голосовые.
2: Только не длинные.
3: Да. Макс дает возможность сейчас...
2: Да, расшифровать. Поэтому значит, трехминутное голосовое мы проанализировали, и Валентина рассказала свою историю о подарках, которые ей запомнились в течение ее жизни. 15 лет тому назад она находилась в больнице, по состоянию здоровья у нее был замечательный врач, лежала она долго, и чтобы занять себя в больнице, она вязала тапочки. Вот. И каждый раз, когда увидела ее лечащий врач, Алла Владимировна, она удивлялась о том, говорит, как классно вы делаете. И вот пришло время выписываться, и она говорит, я не знала, чем порадовать, и я так подошла, Алла Владимировна говорит, я хочу вас отблагодарить. Она говорит, ну я не знаю, чем, скажите, вот, ну, может быть, чем-то вам бы хотелось. Она говорит, я хочу твои тапочки. И вот так вот она подарила свои тапочки в знак благодарности своему лечащему врачу. Прошло 15 лет, они на протяжении этого времени все общаются, созваниваются, вот там ВКонтакте переписываются. Вот. Но она сейчас рассказала еще историю, которую ей подарили необычный подарок.
3: Подожди, я сейчас тоже пока думал, потому что в больнице получить белые тапочки, интересно, да?
2: Да ну нет же.
3: Нет,
2: ладно. Вот ты вообще. В общем, 9 лет назад.
3: Опять же, Валентина Шинкаренко.
2: Валентина, да, она получила подарок на Новый год. Она пишет: на Новый год был необычный подарок от мужчины. Он проявил внимание,

0: мне, что вот немножко...
1: Вот, ну вот как...
0: А мне, потому что я сейчас хочу большущую елку.
2: Так, Валентина, а расшифруйте все-таки, кто из нас прав. Вы удивились в приятную сторону, либо удивились в кавычках. И также присылаете на наш номер 928-401-2020 развернутый ответ. Ну а мы идем дальше. Впереди хорошая песня, опять же, рубрика «Знай наших», новости, ну и перейдем.

0: как здорово понимать, что к 9 часам 11 минутам проснулись ведущие Андрей Мартынюк, Юлия Кирюшина. Ну и разбудили. Да, разбудили Кубань, разбудили Крым, разбудили Адыгею, Ростов, Ставрополь.
1: Сургут, всех разбудили.
0: Наш Кавказ любимый. Всех поднимаем. Ну, а где-то уже кто-то обедает, либо ужинает там ближе к Дальнему Востоку.
1: Я хотел сказать, что Сургут после обеденного сна.
0: Да, доброе утро, доброе утро.
1: Итак, мы задавали вопрос. Вообще, мы сегодня обсуждаем тему о том, любите ли вы подарки, сюрпризы, любите дарить или больше любите принимать. И у нас в прошлом выходе было сообщение от слушательницы Валентины, которая написала о том, что мужчина подарил ей стеклянные бусы на елку. И Андрей уточнил у Валентины, это был положительные эмоции были или все-таки отрицательные. И вот нам пришел от нее ответ. А стеклянные бусы были шоком в неположительных эмоциях, а в отрицательных. Он это понял, подарил мне розы, которые стояли практически дня 3-4. Но я хочу сказать, что вот на протяжении 9 лет мы с ним вместе, а я поняла, что это человек, который не умеет делать подарки, но он такой, какой он есть. Так что в жизни бывают разные случаи, разные ситуации.
0: Девочки, девушки, родные вы наши, любимые вы наши, но тоже поймите, что иногда мужчинам требуется либо завуалированная инструкция, а где-то впрямую. И вы прям гору с плеч снимаете.
1: Давай объективно, вы не понимаете намеков.
0: Мы не понимаем ничего иногда с вашего языка, с женского.
1: Вам нужно говорить напрямую, что тебе надо.
0: Конкретно. Давайте ссылку, где это можно купить, адрес, какого, по какое время. Вот это будет самый лучший намек. Вот, если там еще есть...
1: Но мой муж нашел выход. Он спрашивает у моей подружки и у сестры. Он прямо у меня не спрашивает. Поэтому... И поэтому сюрпризы получаются хорошие.
0: И подружка тебе звонит и говорит, там твой спросил, что тебе подарить.
1: Нет, она заведомо уже знает, что мне нужно, и когда он звонит, она даже не признается, что он у нее спрашивал. Такая, вау, ты откуда узнал? Потом я выясняю.
0: Итак, казаки, казачки, а мы также хотим сделать подарок, и это подарок в форме эмоций, в форме общения с хорошим человеком. Третий час, и у нас совсем скоро в эфире, не только в аудиоэфире, но еще и в видеоэфире, будет Татьяна Зернова. Если вы подключитесь к видеотрансляции на сайте, площадка Рутуб, либо наша группа ВКонтакте, вы можете не только услышать о тех удивительных вещах, свечах, которые Татьяна Зернова с особенным своим ребенком, с дочкой Машей делает, но еще и посмотреть. Это действительно произведение искусства, которые помогают и восстанавливаться, и оздоравливаться, ну и вообще творчество, оно же и для всех поколений, и для людей с разными возможностями в этой жизни. Это все в плюс, это все действительно такие подарки сейчас будут в нашей студии, поэтому рекомендую вам и пообщаться с нами, и также подключиться к видеотрансляции. 8-928-401.

0: Маяк FM.
1: Вас беспокоит родинка? Не откладывайте визит к специалисту. Проверьте свою клинике. Абсолютно бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Краснодар, Таманская, 153, корпус 2.
2: Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
3: Почему всегда нужно куда-то ехать? Почему нужно тратить свое время в пробках?
4: Не нужно. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Все в пределах 15 минут. Школы и детские сады, фитнес и развлечения, магазины и спортивные площадки. А главное, комфортные и функциональные квартиры с более 400 планировок от 3 и 2 миллионов. Не тратьте время в пробках. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Мы в пробках не стоим. Застройщик ООО «ССК Градстройпроект». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
5: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
6: Радиоканал «Казак-ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.

0: студийных часах 9 часов 18 минут. И мы всегда встречаем в это время гостей. Сегодня у микрофонов Юлия Кирюшна, Андрей Мартанюк и наши гости.
1: Татьяна Зернова. Доброе утро, Татьяна. Здравствуйте.
2: Доброе утро.
1: А знаете, чем она знаменита? Тем, что сейчас, если вы подключитесь к видеотрансляции, на столе в студии «Казака» потрясающе. Я назову это произведение искусства. Казалось бы, свечи, но любое дело можно превратить в музейные экспонаты. Музейные экспонаты, и Татьяна вместе со своей дочкой, особенным ребенком Машенькой, вдвоем, вот такой вот замечательной компанией, создают эти произведения искусства. Вот об этом сегодня и поговорим. О том, как можно и делать своими руками, как можно дарить в этот мир красоту, ну и получать...
0: Итак, что нас больше всего интересует, я думаю, что наших радиослушателей это тоже будет интересовать. А как вообще родилась идея именно со свечами?
1: Потому что у вас такая как компания интересная, вы, дочка.
0: Да, расскажите нам, пожалуйста, поподробнее.
2: Для меня, наверное, это тоже история очень интересная и неожиданная, потому что было какое-то время, когда я смотрела на похожие какие-то произведения искусства и всегда говорила, ну нет, своими руками никогда делать ничего не буду. Но... в жизни складывается так, что никогда не говори никогда. И именно в нашем случае сработало на 100%. Я воспитываю особенного ребенка, Марию, да, моя дочка 11 лет, у нее аутизм. И порядком где-то, наверное, из 11 лет, 8, я занимаюсь ее восстановлением, реабилитациями. В общем, до 8 лет Мария не разговаривала. И в процессе занятий, реабилитации в Анапе, в общем, у нас было как-то задание такое, научиться работать с дыханием и задувать свечи.
1: Так.
2: Так, думаю, ну что, ну, давай пробовать. Значит, приобрели мы там свечи, просто обычные в стаканчиках.
1: Покупные,
2: да. В общем, учимся дуть. Дули-дули, все, пробуем, работаем, дыхание работает. Значит, смотрим, ну, Маша так крутит, нюхает, ей прям смотрю, так нравится. И тут меня
1: отщелкивает.
2: И я понимаю, так, вообще, почему мы покупаем, а почему бы не попробовать самим это сделать? Ну и все. В принципе.
0: И все началось, наверное, с самых каких-то обычных.
2: Естественно, это были просто обычные стаканчики. Наша местная Кубань, стеклотара. И, в общем, мы, да, приобрели маленькие там. Сначала у нас 100 миллилитров были первые, потом стаканчики побольше мы взяли. Все, попробовали.
0: Но сначала вы делали для себя их, просто чтобы Маша занималась именно руками это делала и потом задувала, то есть тренировочные.
2: Я думаю так, почему бы теперь не включить два процесса? Первый процесс, это мы работаем с дыханием, учимся задувать, а второй процесс, у нас работают пальчики.
0: Мелкая моторика.
2: А от мелкой моторики, да, от кончиков пальцев у нас появляется речь. Тут такое комбо. Помимо этого всего, так, увлеклась мама. Мама уже отошла от дурных мыслей, каких-то таких волнительных, да, по поводу...
1: Мама вдохновленная.
2: Вдохновленная особенности ребенка. Как, знаете, часто бывает, что мамы погружаются, да, и... Ну, немножко мир меняется все-таки.
1: Конечно, конечно.
2: А здесь идеи, здесь уже все процесс, тут мысли, а где что, а посмотреть, а где вообще обучение по ним есть. Все закрутилось, завертелось, и вот так вот оно все.
1: А еще тоже очень интересно, потому что это увлечение, которое вас с дочкой объединяет, и объединяет и теперь знакомых, близких, незнакомых людей, потому что это стоит видеть. Еще раз присоединяйтесь к нашей видеотрансляции. Я всех призываю, кто еще слушает только. Ведь вы по специальности культурный. Культуролог, да, то есть специалист в области истории культуры России.
2: Да.
1: И наверняка те теоретические знания, которые вы получили в университете, да, сейчас находят прикладную форму именно в свечках, потому что те самые русские мотивы. Я вижу здесь хохлому, которая ожила, которая сошла
2: с
1: жестовских подносов лошади у нас здесь, да?
2: На самом деле называется не просто так, да, то есть вот эта серия называется «На русские традиции». И на самом деле для меня... Она самая любимая, самая, наверное, вот к сердцу близкая, потому что сейчас, особенно в наше время, оно объединяет людей, оно дает чувство комфорта и чувство какой-то любви, доброты. Ну вот,
0: Но я просто видела о том, что у вас помимо русских традиций, там же есть и принцессы, диснеевские, по-моему, они даже, да? Или я русские красавицы.
1: Я предлагаю сейчас дать нашим слушателям время переключиться с аудиотрансляции на видео, потому что лучше один раз увидеть.
0: Чем 300 раз услышать.
1: И услышать тоже хорошо. Ну а затем мы вновь продолжим нашу беседу. Задавайте ваши вопросы.
0: По номеру телефона +7 928 401.

0: Знаете, в нашем джингле поется «С нашей программой легче начинается». А знаете почему? Да потому что к нам приходят люди, которые своим примером, своим жизненным примером рассказывают, как на все испытания можно получить ответы. Когда ты веришь, когда ты идешь вперед, и сегодняшняя история не исключение, а наоборот, такой мощный маяк. Из Анапы к нам приехала Татьяна Зернова, которая со своей дочкой Машей, с особенным ребенком, занимается изготовлением свечей. Это не просто свечи, это свечи, которые и помогают, знаете, вот сейчас гореть глазам мамы, вот, помогают восстанавливаться Маше и вдохновляют всех тех, кто соприкасается с вашим творчеством. Татьяна, доброе утро.
1: Доброе утро всем.
2: Мы за эфиром начали диалог о том, как вообще появилось, как появляются новые формы. Вы рассказали о том, что у вас есть уже авторская форма, это медведь, и сейчас он пока у вас только спортсмен. Вот расскажите, пожалуйста, нашим слушателям, как пришла идея этого медведя и какие эти медведи будут еще?
1: Да, на самом деле мы сначала приобретали обычные формы, да, которые
0: общедоступные.
1: Есть общедоступные, но настолько уже как-то вот захотелось что-то свое такое, вот, особенно вдохновившись вот русскими традициями, да, серии нашими, возникла идея, ну вот кто-кто? Конечно же, Мишка. Мишка сильный, крепкий, да, мужественный. Наша страна, да. Ну и здесь...
0: То, что вы объединяете два края, ее,
1: Дальний
0: Восток и наше Черноморское побережье.
1: Все верно.
0: Вот,
1: да.
0: Поэтому вы как никто чувствуете величие и широту нашей страны.
1: Итак,
0: был сначала боксер.
1: Сначала боксер, потом появился у нас теннисист. Мячик у нас теннисный. В ходе как бы появления этих фигур уже сейчас разрабатывается у нас врач. Потом Мишка у нас будет в такой русской стилистике, в шапке нашей ушанки, в шубе, и будет держать табличку «С любовью из России». Да.
2: Получается, это вот прям полноценный подарок.
1: Это полноценный подарок, которым абсолютно не нужно вот думать, как запаковать, что положить. То есть, да, человек приобретает уже готовый продукт, и помимо того, что он приобретает подарок, чистый свет, который несем, да, мы с любовью, он помогает нашей семье.
0: Так, а по поводу технологических процессов, потому что у вас огромная компания, которая включает два человека, это действительно...
1: Да.
2: И огромный цех, это ваша кухня и балкон.
0: В то же самое время даже не верится, потому что я смотрю, и вы также, наши дорогие слушатели, подключаетесь к видеотрансляции. Мы будем сегодня и распаковывать, и часть уже свечей, таких предметов находится на наших столах, и русская красавица, и петушок, как из сказки Пушкина, и тот самый конь, да, красный.
2: И, может быть, вы сейчас откроете коробочку, но мы знаем, что у вас там еще есть.
0: Вот, по поводу распределения. Кто выбирает тот самый дизайн, да? Чем Маша занимается в этом процессе? Вот. Такой, мы по соцсетям видели, как она, именно она расписывает им вашей работы и стремлением наносят...
2: Они вправляют друг друга.
0: Расскажите об этом подробнее.
1: Да, Мария, конечно, выбирает формы, то есть мы можем заходить, да, я показываю картинки, то есть вот то-то, то-то, она говорит так, это, мы берем вот это, выбираем вот это и выбираем вот это. Вот это не нужно. Нам, например, вот эта форма нам не нравится. Ну, вот эта форма мне тоже не нравится. То есть я уже смотрю, то есть мы там выбрали, обсудили.
0: То есть у вас такой, да, совет производственников.
1: Да.
0: Споры бывают?
1: Бывают. В цвете.
2: В цвете. Но ей, наверное, хочется сочетать несочетаемое? Или как?
1: Я думаю, что все-таки, да, у Марии есть такой немножко момент поп-арта, которые разные цвета, там, красно-зелено-синий-желтый, все это вместе смешение, но как бы, опять, это, наверное, все-таки зависит от ее эмоционального состояния, какой выдался у нее день после долгой учебы. То есть, ну, но чаще всего, конечно, у нее есть вкус, И она выбирает вполне такие очень лаконичные, стильные цвета.
2: Просто мы видим о том, что это кропотливая ручная работа. Вот на вот сейчас я вижу вот эту русскую красавицу, у нее мелкие детали. Ведь это насколько нужно сконцентрироваться Маше, чтобы вот так точно это все дело раскрасить.
1: Сейчас хочу сказать именно об этом. У деток, да, с особенностями, да и не только, есть различные какие-то, наверное, способности, да. И у Марии именно способность работы с мелкой моторикой. Заключается это не только в фигурах наших, да, наших свечах. Ага. Мария очень сильно любит собирать алмазные мозаики. Мария очень любит собирать лего. Ага. Все, что связано с мелкой моторикой. Вот это кропотливое. То есть я где-то, у меня не хватает вот эта мозаика алмазная. Она сидит и прям вот это дотошно каждую вот штучку она делает. Это настолько вот... Она любит это. Она просто это любит.
2: И еще у меня есть вопрос. Мы знаем, что у вас есть в коллекции еще свечи-конфеты.
1: Да.
2: Это вообще... Я сначала вообще не поняла. Я думала, так интересно, а свечи что еще, и шоколад есть? А потом выяснилось, что это вот такая вот большая, красивая... Я даже не могу...
0: Больше ладони.
2: Больше ладони, да, в форме конфеты. И там такие рисунки. Расскажите вот историю вот этого. Почему конфеты? И как вообще так получилось?
1: Конфета, наверное, пошла больше где-то от меня. Ну, то есть, в априори, конечно же, Маша тоже любит конфеты. Не исключено.
2: Как любой другой ребенок.
1: Другой ребенок. Но здесь, наверное, что-то у меня внутреннее сработало, какое-то возвращение немножко назад, возвращение немножко в детство.
2: Да, потому что рисунки, они вот как были раньше.
1: Есть такая некая особенность, моментик в моей жизни. Я росла с бабушкой некий период. И вот это воспитание бабушки, да, вот это вот любовь, забота, теплота, уют, варенье, мороженка. Вот,
0: вот интересно, вы же, ваше детство на Дальнем Востоке прошло?
1: Да, да.
0: А вот я сейчас задам вопрос, когда я к бабушке приезжал в станицу, и вообще мы даже шли по улице, то раньше бабушки конфеты давали. То есть они спрашивали, о, внучок, а ты чей? Ну, ты там живу. Вот, раз, и конфетку давали.
1: У нас тоже было так. Соседи давали конфеты, угощали, мы выходили во двор. Я жила в старой двухэтажке, такой, знаете, барачного типа. И у нас очень был дружный двор. Мы выносили все, что у кого было, собирались во дворе и ели конфеты, пили чай, у кого тортик, у кого там пирожки, у кого блинчики. Мы делились, и это вот некое такое воспоминание. И почему-то вот мне захотелось, ну, тоже воспроизвести это. Ну, естественно, выбирали картинки, выбирали вот эти все дизайны, естественно, с Марией. Там помимо девочек есть еще мальчик с девочкой, с собакой. Ну, то есть такие летние наши, какие-то с морем. Ну, это уже более... Но именно вот с мороженым вот такие... Они воспоминания из детства. Да.
2: Ну, ты должен подумать.
0: Вот мы еще раз призываем наших слушателей подключаться к видеотрансляции. Сейчас поставим песню и распакуем еще один экземпляр, еще один экспонат, который дополнит коллекцию свечей, которые также сейчас находятся в студии «Казака» и уже стоят на столах. Поговорим, задавайте вопросы. И еще раз вот поймите такую простую вещь. Все испытания, которые приходят в вашу жизнь, дают вам возможность выбора. Да, можно повесить руки, отчаяться, а можно собраться, вот, поверить в себя и пойти вперед.
1: Да, я вам скажу, наверное, я даже не собиралась, а я просто шла. У меня бывает минута огорчения, какие-то расстройства, но это вот буквально утром проснулась. А что там вчера было? Я уже забыла, все. И дальше пошли.
0: Великолепная компания сегодня у нас. Да, компания, которая из Анапы радует произведениями искусства ручной работы. Это Таня Зерновая с дочкой Машей дарят радость. Я так понимаю, что заказы идут на всю нашу страну и за границу.
1: Вот, да, все верно.
0: Все так и будет.
1: Да, у нас был даже случай, когда мальчику делали операцию в Англии, и мама доктору, важному человеку, заказала матрешку, которую, похоже, мы сейчас будем распаковывать. И мне было крайне приятно, до слез, даже, что именно вот наш подарок, наш презент будет стоять у такого важного человека, который вот, ну, помогал мальчику. И таких случаев очень много.
0: Великолепно! Подключайтесь к нашему видеоэфиру, музыка будет звучать, ну а мы здесь будем смотреть на еще одно произведение.

0: 9:45 в Краснодаре. На волнах радиостанции «Казак-ФМ» продолжается утреннее шоу «Алло, село». С вами Юлия Кирюшина.
1: А Андрей Мартынюк и наша гостья Татьяна Зернова, которая
2: Доброе утро.
1: Приехала к нам из Анапы. Она со своей дочерью делает свечи. Свечи ручной работы. И, как уже сказал Андрей, это произведение искусства. Потому что все сделано до мельчайших, только ручками дочери и матери.
0: Как мы уже выяснили, дочка Маша — это особенный ребенок, это аутист, который именно с помощью этого творчества сделал шаг в развитии. До 8 лет не разговаривала, да, но после того, как соприкоснулась сначала с покупными свечами, все это началось из терапии, когда нужно было просто задувать свечи, да, и это вызвало интерес, и после этого начался путь, который и Маша, и Таня вдвоем прошли. Вот, Тань, опять же, мы смотрим, и мы видим, что это продукция очень высокого качества. А были ли такие у вас, ну, может быть, какие-то вопросы, которые, а точно ли вы это все сами делаете? А не фабричные ли это? Потому что даже сейчас на тех самых электронных площадках вчера прошло объявление, что люди, ну, наелись некачественных продуктов, и сейчас даже электронные площадки выставляют, что это сделано, фотография, например, сделана с помощью ИИ, кажется, да, что это вот все-таки мы должны понимать качество работы. Вот расскажите, как люди реагируют, какие вопросы задают до и какие реакции после того, как они получили.
2: Возможно, сейчас я вас шокирую, но за все время наших продаж и изготовлений мы не получили ни одного плохого отзыва. Я не знаю,

0: чем это связано? Связано ли это с уважением к нашему творчеству, или это связано с тем, что действительно продукт качественный? Были такие ситуации, когда люди приобретали просто, чтобы помочь Марии, но когда получали заказ, просто были в шоке.
1: Ну, потому что я смотрю
2: сейчас... Какие вы слова, вот, ну, конкретно? В шоке от того, что не ожидали что?
0: Не ожидали получить настолько качественный продукт, что он упакован качественно, то есть он вполне встает, да, там, по уровню каких-то там других брендов.
2: Ну, я не буду там говорить. Магазин элитных подарков.
0: Да, да, как... можно так это назвать. И сама продукция, то есть окрашивание, сама фигура, как она сделана, аромат, ну, все, буквально вот от начала до самого конца. То есть вот берет упаковку человек, и он уже, вау, вот это, ну, приятно, качественно, да. Он открывает, бах, ну, дальше раскрывает это все. Там и вот он думает, да, сейчас тут, наверное, какая-нибудь финтифлюшка получилась. Открывает, а там качественная.
2: Назад в руки, я, ну, вот первая мысль, которая у меня возникла, а разве можно ее зажигать?
1: А
2: потом, Тань, вы рассказали, что после того, как можно использовать свечку, и раз она создана свечой, можно пользоваться, можно туда другую залить, можно использовать это в качестве шкатулки, можно использовать это в качестве такого бюстика интересного, который будет...
0: Все верно. Я считаю, что это не просто свечи, и мне, знаете, даже иногда немножко неприятно, когда говорят там, ну, такие задают вопросы где-то, сколько стоит ваша подделка? Ну, мне немножко больно такое слушать.
1: Подделка?
0: Подделка, да. Мне бьет прям. Потому что это не подделка. Это, я считаю, это некий такой арт-объект, который стоит...
2: Минимум 5 дней делается.
0: Да, который стоит, радует, получают люди удовольствие. Ну, в общем, как-то так.
1: Мне нужно будет, я в синих... Ты знаешь, что мне подарить?
2: Конечно.
1: Скоро на юбилей. Синего коня, пожалуйста, мне.
2: Вот. Тань, а давайте еще раз вернемся к Маше. И раз уж с помощью, вот мы опять же проговорим, до 8 лет не разговаривала, да, но занятие даже сейчас... Сейчас видом, да, едва ли ведь спорить... Ругаться, да? Да. Идет в, ну, многогранности развития ребенка.
0: Я сейчас все-таки имею уважение сказать спасибо нашему главному педагогу, который, да, ведет коррекцию, Галине Николаевне в городе Анапа, и сказать, что отчасти это ее тоже заслуга, которая нас вела и которая вывела, да, Марию Кречи. Плюс мы подключили наше творчество и просто феноменально вот так вот, знаете, сложилось вот это комбо, хорошее занятие, да, с качественным педагогом, плюс творчество, она вовлечена со всех сторон, у нее там почти нет свободного времени, и вот оно такой толчок дает. Ну и, конечно же, мы спорим, она меня успокаивает и говорит: мама, не переживай, все будет хорошо. Ты успокойся, мама, не нервничай, успокойся, все будет хорошо. То есть, конечно, она успокаивает, и она поддерживает, она настраивает, и иногда ее слова настолько, вот она говорит, и ты думаешь, ну, дай бог твоим словам, чтобы они сбылись, потому что есть у нас мечты свои, да, и есть мечты у Марии, и она говорит, да, там, мама будет, у меня будет там то-то, у тебя будет это, и я буквально прислушиваюсь и иду за своим ребенком. Она, знаете, такой некий, наверное, это не ангел, это мои крылья, можно так сказать. Я когда-то была ее голосом, а она сейчас мои крылья.
2: Я в мурашках весь. А вот подскажите, опять же, мы понимаем, что, ну, со стороны, когда человек наблюдает, это вдохновляет. Даже сейчас я соприкоснулся в первый раз, вживую потрогал. Вот. А есть, ну, наверняка у вас есть какие-то сообщества людей, которые также находятся в такой же жизненной ситуации. Мам, пап, семей с особенными детьми. Просят ли они у вас какой-то консультации, помощи, может быть, такой более широкий ваш жизненный путь рассказать, как вы по нему прошли, когда добились определенных положительных результатов, и делитесь ли вы?
0: Сейчас расскажу некую такую особенность. Я не состою ни в одном сообществе, никогда не состояла, где есть особенные родители. Объясню, почему. Потому что это очень тяжелая атмосфера бывает в чатах. И почему-то я для себя так решила. Это не в осуждении, ничего. Просто я так для себя решила, что у меня свой путь, и у меня должны быть всегда чистые мысли.
1: Просто у всех разные, наверное, стадии заболевания.
0: Разные стадии заболевания, разное внутреннее свое состояние. И здесь я хочу сказать, что у меня также есть созданное мною пособие, которое я писала с самого начала нашей болезни. Это пособие есть в электронном варианте. Можно его взять в распечатанном, если попросят. Я бесплатно отправляю особенным родителям это пособие, которое я создала сама, где они могут ознакомиться с каждым нашим шагом, который привел вот к успеху.
1: Это вообще достойно аплодисментов, я считаю.
2: Мы напоминаем, что в нашей студии сейчас находится Татьяна Зернова, которая вместе с дочкой Машей, во-первых, с помощью творчества идет вперед, глаза светятся у вас, да? Человек, который, несмотря ни на что, и сама себя вдохновляет, и дочку вдохновляет, вдохновляет тех людей, которые также соприкасаются с работами. Минута остается до завершения эфира. Вот опять же, может быть, те самые выдержки из вашего, там, из вашей книги пособия, да? Может быть, чтобы вы и себе хотели пожелать, и тем людям, которые находятся в похожей жизненной ситуации, вообще тем людям, которые хотят идти вперед и верят в лучшее.
0: Я хочу, наверное, пожелать в первую очередь быть честным перед самим собой, каждой семье, каждому родителю, если есть особенный ребенок, и чтобы каждый человек внутри себя сказал себе правду, что он хочет на самом деле, чтобы не погружался в эти трудности и, несмотря на все, что происходит вокруг, был добрым, любящим, нес в себе теплоту, добро. И тогда, я так думаю, Вселенная, она не заставит себя ждать. Она обязательно себя наградит, наградит хорошими людьми. И судьба будет складываться не иначе, как хорошо.
2: Татьяна, у вас очень, знаете, грамотно поставленная речь, а еще у вас очень говорящая фамилия Зернова. Вы, да, вы только что на всю нашу аудиторию посеяли зерна надежды, вот, зерна добра, зерна любви. Большое спасибо вам за этот эфир, за вашу красоту, за ваше творчество. Развитие вам и вашей маленькой, но такой теплой компании. Вам и Машуне. Машуню обнимайте тоже от всех нас. Да,
0: Машуня вот сейчас нас смотрит.
2: Да, Маш, привет тебе!
1: Привет!
2: Вот такие вот сердечки тебе отправляем, не только мы, но и сотрудники нашей радиостанции, уверены наши слушатели. Ну, а мы отправляемся дальше. Идем с любовью. Сегодня ее было много, и пускай в вашей жизни она никогда не заканчивается.
1: И поэтому мы ждем вас завтра ровно в 7 утра. А сегодня пока-пока.
2: До свидания.
0: Всем всего хорошего.
3: Алло, село!
4: Спонсор часа – группа компаний «Югстроинвест».
5: Так здесь звучит двор. А это парк. А так звучит ремонт. Просто мы его уже сделали. За вас. Акция в просторном квартале «Ботаника». При покупке квартиры ремонт в подарок. Не пропустите. Звоните. Звездочка 1720. Югстроинвест. Нас рекомендуют друзьям. Срок акции с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Застройщик ООО СЗ 3 ЮСИ Кубань. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Краснодар 204.

0: море лето с Казак-ФМ.
1: Привет, друзья! Я Марина Бриз. Слушайте мои песни на радио «Казак-ФМ».

0: Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи могут построить собаке трехкомнатную будку для того, чтобы каждый раз показывать ее гостям. Это наши соседи разделывают рыбу и стригут детей одними и теми же ножницами. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.
1: Ба-ба-ба!

0: Русланчик, вот что самое страшное в ремонте? Пробить водосточную трубу и затопить квартиру? Или пробить проводку в стене и обесточить весь этаж?
1: Самое страшное в ремонте, Петрович, это разбудить соседа в 8 утра в субботу.
0: Да я вот думаю, что с проводкой-то делать.

Жена говорит мужу: и что это мы тут вот делаем? И что это тут мы сидим? А что? Что-что? Мусор вынеси! Господи! Ну только присел! А что ты до этого делал? Что-что? Лежал!

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Две подруги разговаривают по телефону.
2: Ирка, ты представь, возвращаюсь вчера поздно с работы, захожу, значит, в подъезд, а там маньяк.
3: Да ты шо? Какой кошмар!
2: Ага, прикинь, он мне тоже точно так же сказал.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа. На Казак ФМ.

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи могут заказывать в доставке одну пачку чая и набирать 5 полных пакетов, когда сами приходят в магазин. Это наши соседи могут выносить мусор в костюме, а в театр пойти в спортивных штанах. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Петрович, представляешь, моя жена заметила, что я ее не слушаю.
1: А как это она поняла, Русланчик?
0: Да, оказывается, я вчера на ее претензию «ты меня вообще не слушаешь» ответил: «да, дорогая, ты права».
2: Два соседа на казаке.

0: пути зайди в супермаркет, надо кое-что купить. А он мне: Таня, пиши список, твое кое-что в супермаркете я знаю. До закрытия 2 часа, можем не успеть.
1: Шутки, прибаутки.

0: почему Земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак ФМ.
0: Пап, у нас же два уха.
3: Да, Нина.
0: И глаза два.
3: Правильно.
0: А нос один. Почему?
3: А давай подумаем вместе. Вот наши уши находятся по бокам головы. Как ты думаешь, почему?
0: Чтобы слышать лучше.
3: Точно. Такое расположение ушей дает нам стереослух. Он помогает нам слышать звуки с разных направлений, а также понять, кто или что их издает. А еще помогает ориентироваться в пространстве, избегать опасностей и общаться с другими.
0: А два глаза нужны для стереозрения?
3: Именно. У большинства животных глаза тоже расположены по бокам головы, и каждый отвечает за свою зону пространства. Это позволяет видеть предметы с разных сторон и оценивать расстояние до них.
0: А нос что же, без стерео?
3: Почему же? Нос один, но ноздри-то у нас две, так что и здесь стерео. Но вообще нос в нашем организме играет сразу две роли. Во-первых, через него мы дышим, наполняем легкие кислородом. А во-вторых, различаем запахи. И работают они, между прочим, по-разному. Пока одна втягивает воздух, вторая сосредотачивается на определении запахов в окружающей среде. Ученые даже изучали, какая ноздря больше дышит, а какая нюхает. И оказалось, что они переключаются несколько раз за день. В общем, всех органов чувств у нас по два, кроме рта. Он один.
0: Я поняла. Это чтобы стереоеда не получилась, и мы не потолстели.
2: Папа знает.
4: Море лето. Сказать.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Заходит женщина с подростком в магазин. Подходит к прилавку и спрашивает у продавщицы: «Дамочка, скажите, пожалуйста, а сосиски поступили?» Продавщица говорит: «Поступили». Женщина поворачивается, бьет своего подростка по затылку и говорит: «Видал? Даже сосиски поступили, один ты!»

0: Стать успешным фермером просто. Получи государственную поддержку и развивай подсобное хозяйство. Личным опытом и экспертным мнением поделятся гости программы «Я фермер». В воскресенье в 8:45 на Казак-ФМ.
1: Программа подготовлена при поддержке Ассоциации «Народный фермер Кубани».
2: «Я фермер». Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

0: Разные народы, разные традиции, а земля одна. Казак-ФМ.
1: Зацени, зацени, зацени меня. Без любви, без твоей пропадаю я. Я не принц для тебя, но стараюсь же. Зацени.

0: Яночки на Казак-ФМ.
1: Мы продолжаем, друзья, это дневная программа «Под заявкой». Звонок у нас следующий раздался из Краснодара. Виктор Степанович, здравствуйте. Добрый день.
2: Здравствуйте. Здравствуйте, Алексей.
1: Слушаем вас.
2: Я хотел поздравить жену свою с днем рождения, которая родилась в 47-м году, 9 июля. Угу. И заказать песенку «Сильная женщина». Она ее очень любит.
1: Так, а зовут как именинницу?
2: Валентина Алексеевна.
1: Валентина Алексеевна, от души присоединяемся. С днем рождения! Ой, ну в следующем году у вас, я так понимаю, красивый юбилей уже намечается. Дай вам Бог всего самого хорошего вашей семье, конечно же, мира и благополучия, и нежности побольше, но... «Сильная женщина», да, по вашей просьбе, по просьбе именинницы, и тем более одна из любимых песен «Афина» в нашем эфире. 8-928-401-2020, на всякий случай напомню, наш номер телефона прямого эфира, к этим же цифрам подключен Макс для ваших сообщений, и отправить также свой привет или поздравление можно на нашу электронную почту вареник@казак.фм.

0: шуточки на Казак-ФМ.
1: Из станицы Черноярковской Славянского района раздался следующий звонок. Екатерина Петровна, здравствуйте вам. Добрый день.
2: Здравствуйте, Лёшенька. Мой любимый Казак-ФМ. Днём и ночью смутаю и плачу.
1: Не надо плакать.
2: Хочу поздравить своего внучка Круглёва Илью Романовича с получением диплома. Пожелать ему всего самого хорошего. У него девочка хорошая, любовь там страстная. Просто всего самого-самого. И послушать вот эту песенку.
1: Да, хорошо, обязательно послушаем. Это Виктор Королёв, «Никому тебя не отдам», так называется песня. Илья, я поздравляю вас с таким замечательным событием, с получением диплома. Ну, естественно, в первую очередь хочется пожелать вам такого хорошего трудового пути, найти себя, самореализоваться и получать максимальное удовольствие от того, чем вы занимаетесь, чем будете заниматься. Потому что, ну, это важно для человека. Работе мы отдаем очень много времени и сил иногда даже. Потому вам

0: Black FM.
1: Кто хочет отлично отдохнуть?
2: Мы!
1: Кто хочет купаться в бассейне с целебной водой?
2: Мы!
1: Водой!
2: Мы!
1: Тогда едем в санаторий «Лаба».
2: Ура!
3: Звоните и бронируйте. 8 800 555 1320. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон

3000 спасенных детей, 300 миллионов благотворительной помощи, вера матерей, надежда отцов и любовь в каждом сердце. Это край добра, а добро краев не знает. Благотворительный фонд.

0: Шутки, прибаутки от Светланы Рожковой.
1: Ой, девочки, я такого мужчину встретила. Мечта. Заботливый, щедрый, внимательный, романтичный. Все так было хорошо. А потом я проснулась.
0: Шутки, прибаутки.
2: По пути с Казак-ФМ.

0: сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа. Душа народа. Качури – этнический армянский танец. Дословно переводится «храбрый мужчина». Изначально он являлся боевым танцем перед сражением для привлечения удачи. Исполнители танцуют качури сомкнутым рядом по кругу, держась за руки или плечи друг друга. Движения напоминают скачки рогатых животных по скалам. Колени пригибаются и быстро выпрямляются. Танцоры подпрыгивают, поднимаются на носок и тут же спускаются на всю ступню. Торс отклоняется назад, будто при размахе, а затем резко подается вперед, словно пытаясь боднуть невидимого противника. Фигуры танца меняются резвыми поворотами по взмаху платка или возгласу ведущего. Темп варьируется от умеренного до очень быстрого под аккомпанемент духовых и ударных. Для того, чтобы научиться танцевать качури, не требуется специальная подготовка. В этом случае единение с командой гораздо важнее чувства ритма. Сегодня в круг допускаются и женщины. Они украшают танец. Но все-таки он мужской, победный. Май 1945 года. Капитуляция Германии. Воины армянской 89-й Таманской стрелковой дивизии в Берлине перед Рейхстагом собрались в полукруг и плечом к плечу исполнили древний танец победы – качури со слезами на глазах. Он – душа армянского народа, его суть, его сердце.
1: Море лета.

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Жена в расстроенных чувствах высказывает мужу:
2: живем с тобой уже 10 лет, а ты меня даже не ревнуешь. Ты меня разлюбил, да? Вообще, вот меня, допустим, на футбол пригласили. Вот возьму и пойду на стадион, посмотрю, как там металлист играет.
3: С кем это?
2: Ой, да ладно, неужели? Неужели ты вдруг заинтересовался, с кем я иду на футбол?
3: Да иди с кем хочешь, я говорю, металлист с кем играет?
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: Бодрящие соседи. Обидеть друзей? Угодить врагам? Так говорят мудрые персы. Их в Краснодарском крае чуть больше 100. И любой из них может быть вашим соседом. Если они живут с вами на одной улице или работают в одной компании, то вы наверняка знаете, что персияне – очень интересные собеседники. Они обладают гибким умом, феноменальной памятью и недюжиной фантазией. Любят и могут бесконечно говорить о добре и зле, да и вообще на философские темы рассуждают складно и очень красиво. С иностранцами или незнакомыми людьми они очень сдержаны и в общении тщательно скрывают одну черту национального характера – отчаянную вспыльчивость. И стоит только измениться обстоятельствам, как эта черта проявит себя во всей красе. Они стремительно меняются в обращении с собеседником и могут даже повысить голос. Но даже если кричат, в драку кидаются редко. Такая вот особенность. В любой сфере деятельности персияне стремятся достичь успеха. Власть, дающая возможность жить богато и красиво – цель почти каждого из персиян. Однако не все из них любят трудиться для достижения этой цели. А потому они ищут лазейки и возможности, уповая при этом на волю Божию. Несмотря на столь яркий характер, жестикулировать в разговоре они считают неприличным. Ходят мало и медленно. Предпочитают жить в собственном доме и с большой помпой принимают гостей, щедро угощая комплиментами и яствами. Попасть на праздничное застолье к персам – большая удача. Ведь именно персиянки создали тысячи рецептов. Во дворцах персидских царей всегда превыше всех самых блистательных красавиц почитались женщины, не отличавшиеся особой красотой, но обладавшие изысканным поварским искусством. Хорошо приготовленное блюдо и сегодня повод для гордости хозяйки персидского дома. Их простые домашние блюда буквально тают во рту. И так вкусно, как в доме соседа перса, вас не накормят ни в одном ресторане. За века кулинарное искусство Персии распространилось по всем ближневосточным странам. И в Турции, и в Армении, и в России повсюду готовят блюда, восходящие исторически к персидским корням. Есть у персов обычай, который стоило бы перенять всем народам. Во время любого банкета, где бы его ни проводили, дома или в кафе, часть угощения и напитков персы всегда откладывают для того, чтобы накормить бедных.
1: Добрые соседи! Когда дождь?

значит бороться под лучами палящего солнца, под морозную зимнюю стужей, под шальной

0: не плачь. Ну здорово, что ли, Вась?
1: Море лето с Казак-ФМ.

0: Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи, когда громко слушают музыку, включают любимые песни соседей, чтобы они сильно не расстраивались. Это наши соседи знают пароль вашего Wi-Fi, но забывают день вашего рождения. Хотя это одно и то же число.
1: И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Петрович, а ты что такой грустный?
1: Ай, да у меня на работе этот начальник работать заставляет.
0: Так ты ж сам на себя работаешь.
1: Ну да, вот самого себя заставлять и приходится. Грустно, понимаешь, Русланчик?
0: Тяжко тебе.
1: А то.

0: А ви бачили, що це?
1: Мы сделали опрос и выяснили, насколько знакомо людям слово из казачьего обихода «бажник». И вот что получили.
0: Ты бач, як оно!
2: Ну, это такая молитва, бажник.
3: Может быть, пояс? Мужское какое-то облачение, мне кажется.
4: Бажник – это значит, Богу молится, ну, верует, верующий человек.
5: Может быть, это... определенный возраст человеческий, возраст дедов какой-нибудь.
6: Бажник – это типа иконы или оклад иконы, что-то такое.
1: На Кубани бажником называли длинное полотенце с расшитыми концами, которые вешали на икону. Кубанские мастерицы создавали такие роскошные убранства, которым позавидовали бы современные модные дизайнеры. Интерьер хаты или дома обязательно был украшен вышитыми занавесками и полотенцами, кружевными скатертями и простынями, домотканными лоскутными покрывалами, половичками и прочим. Такие вещи могли сослужить службу не одному поколению домочадцев. Оце так.
0: Море, лето. Сказака ФМ.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Стоит мужик под роддомом. Часа, наверное, полтора уже стоит. И все время орет: «Катя! Катюха!» А Катюх все не выглядывает. И вот на исходе второго часа наконец-то вылезла в окно. Говорит: «А!» Он говорит: «Ну шо, кто?» Она говорит: «Наши! Попинайте, я чуть не родила!»
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: Встретились две подруги.
1: Нинка, ты так изменилась! Ты так потолстела!
0: Это я еще похудела. Ты меня месяц назад не видела. Была как ты.
2: Шутки, приветствия.

0: Новоросійські. Включай!
1: Не проси меня остаться, не придерживай коня. Я заехал лишь

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Ой, товарищи, знаете, что я вам скажу? Прожил я довольно большую и обширную жизнь. Многое в моей жизни менялось. И я понял одно. В жизни все когда-нибудь меняется. Кроме дизайна на пачке соды.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа. На Казак ФМ.

0: добрые соседи.
1: Когда ешь, чтобы за ушами трещало, а когда работаешь, чтобы сердце трепетало. Так говорят на гайбаке. На Кубани живут всего 12 нагайбаков. Как и почему переехали они с Урала на юг России, доподлинно неизвестно. Но то, что их дух очень близок нашему, это точно. Несмотря на то, что доподлинно о происхождении нагайбаков никто ничего не знает, существует красивая легенда, что нагайбаки произошли от нагайских воинов, охранников жены казанского хана. А когда пала Казань, нагайцы искали новую работу и нашли ее у московского царя. Так что, когда Москва затеяла войну с Казанью, а потом и с башкирскими и киргиз-кайсакскими племенами, нагайбаки приняли в ней самое деятельное участие. В благодарность за это в 1736 году они были определены в казачье сословие и уже тогда основали свою первую казачью крепость – Нагайбакскую. Первым воеводою у них был отец великого полководца Александра Суворова. Не правда ли много общего с кубанскими казаками? Среди нагайбаков, как и среди кубанских казаков, было очень много полных георгиевских кавалеров. Храбрых нагайбакских воинов всегда посылали в самые горячие места сражений. В честь славных боев нагайбаков в Отечественной войне 1812 года их села на Урале и теперь носят очень красивые названия. Париж, Берлин, Фершампенуаз, Арси, Кассель. Когда нагайбаки не воюют, они мирно трудятся. Особо богатым этот народ никогда не был и всегда с почтением относился к каждой крошке хлеба. «Худ обед, когда хлеба нет», — гласит их пословица. Вообще, нагайбаки предпочитают очень простую пищу. Любят супы-лапшу или крупяную кашу. Из кислого теста нагайбакские хозяйки и сегодня умеют печь хлеб. Из сдобного шаньги, пироги да крендели. А по праздникам они и в наши дни пекут особенные лепешки с картофелем. Для этого нужно замесить тесто из молока, соды, соли и муки. Разделить его на небольшие шарики и каждый раскатать в лепешку размером со сковородку. На сильно раскаленной сковородке каждую лепешку выпекают примерно 30 секунд. Начинку готовят из картофельного пюре с яйцом и маслом. Ее очень тонко намазывают на одну половину почти готовой лепешки, а другой плотно закрывают. Лепешки подают на стол еще горячими вместе с горячим растопленным маслом. Уж очень любят это блюдо в нагайбакских семьях и хозяйки. Чтобы порадовать гостей, детей или внуков, могут готовить их каждые выходные.

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи при продаже квартиры могут доплатить риэлтору, чтобы тот сказал покупателю, что все соседи идеальны. Это наши соседи, укладывая детей спать, могут разбудить весь подъезд. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа. Ба-ба-ба!

0: Если твой Анатолий думает, что ты красивая без той сумочки и без букета цветов, знай, что ты красивая и без Анатолия.
1: Шутки, прибаутки. Эх, хорошо, сказа кафе.

0: почему Земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак ФМ.
0: Пап, меня сегодня опять разбудили птички. Они такие громкие.
3: Да, Нина, утром птичек слышно лучше всего. Особенно в городе, когда не мешают другие звуки.
0: А зачем они так рано петь начинают?
3: Ну как же, рано утром природа просыпается. И птицам тоже нужно заняться важным делом. Предупредить о занятой территории, отпугнуть врага. Да и просто переговорить друг с другом о том о сём.
0: Они что, так разговаривают?
3: Да, это их способ общения. Кстати, только птицы могут издавать мелодичные звуки, похожие на песню. Поэтому нам кажется, что они поют.
0: А кто их этому научил?
3: Нина, никто птиц специально петь не учит. Они умеют это делать с самого рождения. Если птенца забрать и поместить его отдельно от родителей, то он все равно будет издавать звуки, характерные для его вида. А вот если его поселить с другими птицами, то он начнет им подражать. Например, канарейки могут подражать пению соловьев, а попугаи копируют звуки не только птиц, но и других животных, и даже человека.
0: Я помню в мультике «Кеша хороший, Кеша хороший».
3: Правильно. Это, конечно, не очень похоже на пение, но и не все птицы поют. Филин, например, ухает, кукушка кукует, а курица кудахчет.
0: Ой, это некрасиво. Пусть лучше поют, а не кудахтают.
2: Папа знает.
4: Море лето с Казак ФМ.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Остановил полицейский блондинку. Ну, та притормаживает, он ей в окошко наклоняется и говорит: «Барышня, будьте добры, документики ваши покажите». Она говорит: «Ой, мужчина, знаете что? Наведите уже порядок в своей этой ГИБДД. Ну, невозможно просто какой-то. Вот вчера ваши коллеги у меня права отобрали, а вы сегодня хотите, чтобы я вам их показывала. Ну куда это годится?»
2: Стать успешным фермером просто. Получи государственную поддержку и развивай подсобное хозяйство. Личным опытом и экспертным мнением поделятся гости программы «Я фермер». В воскресенье в 8:45 на Казак-ФМ.
3: Программа подготовлена при поддержке Ассоциации «Народный фермер Кубани».
4: «Я фермер». Для соседа.
5: Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

0: Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи отдают ребенка в спорт не для того, чтобы он был здоров, а чтобы он мог дать сдачи. Это наши соседи не разводятся, потому что не разобрались, куда нажимать на госуслугах. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.
1: Ба-ба-ба!

0: Петрович?
1: Да.
0: А ты знал, что сегодня день у утки в Никарагуа?
1: Где?
0: Никарагуа.
1: А, да мне тоже родственники картинки в этих соцсетях присылали. Знаю, конечно. Ты что, святой праздник?

0: 103.1 FM в Приморско-Ахтарске. Включай!
1: Всем привет! С вами на радио Казак FM Елена Филатова. Дорогие мои радиослушатели, я желаю вам отличного настроения, казачьей бодрости и крепкого здоровья. Живите, любите и слушайте Казак FM.

0: милая, смогла. Я посмел тебя беречь.
1: Ну зачем ты предала? Мир наступит, я вернусь.

0: Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи хранят свои сбережения не в банке, а в своих фантазиях. Это наши соседи хранят в холодильнике засохший кусочек сыра на случай, если закончатся вообще все продукты. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.
1: Лапа!

0: Петрович, а вы чё вчера так сильно ругались? С женой чё-то не поделили?
1: Да не, Русланч, у младшего домашнее задание по математике очень сложное попалось. Вот, решали всей семьей.

104.9 FM в Ейске. Включай.

0: Если собака активно обнюхивает человека, значит, она с ним так разговаривает. Пытается узнать о нем информацию. Может быть, ты недавно ела что-то вкусное?
1: Она вообще все вокруг нюхала. И цветы, и кусты.
0: Да, Нина, собаки именно носом изучают все вокруг. Из всех органов чувств обоняние у собак развито больше всего. У них обонятельных рецепторов примерно 100 миллионов. Это в 20 раз больше, чем у человека. Собака может учуять запах на расстоянии до километра. Поэтому они часто участвуют в поисках пропавших людей или всяких запрещенных веществ.
1: Ух ты! Она может теперь меня узнать по запаху?
0: Именно. А еще нос помогает получать информацию о других собаках. Одни собаки метят территорию, например, дерево или ступеньки, а другие эти метки обнюхивают и считывают информацию. Ага, вот этот пес проходил здесь пару часов назад, а вот эта собака чем-то болеет, а эта такса явно валялась на помойке. Для этого же собаки обнюхивают и друг друга при встрече. Это тоже форма общения. Как ни странно, лай для разговоров они почти не используют, а вот нос всегда.
1: Пап, это что же? Чтоб с собачкой познакомиться, мне ее тоже обнюхать надо?
2: Папа знает.
3: Море лето с Казак ФМ.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Кума, вот ты не работаешь уже год.
2: Ага.
1: А где ты вообще берешь деньги, а?
2: Как где? В тумбочке.
1: А в тумбочку кто деньги ложит?
2: Жена.
1: Ага. А у нее деньги откуда?
2: Я ей даю.
1: Ну, а у тебя откуда? И тебе говорю, из тумбочки беру. Чё ты докопал-то?
0: Для соседа. Эци, да пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

Zack FM. Дороги радио настрой. И по пути Казак FM с тобой. Казак FM.

сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа. Душа народа. Шичипшин — это старинный струнный музыкальный инструмент адыгов. Его часто называют черкесской скрипкой. Правда, играют на шичипшине иначе. Инструмент держат вертикально, нижнюю часть корпуса упирают в колено. При этом смычок всегда остается неподвижным, а сам шичипшин поворачивает к смычку нужной струной. Изготовлением музыкальных инструментов у адыгов занимались только мужчины. Не случайно многие по форме напоминают холодное оружие. Шичипшин не исключение. Он похож на кинжал, а еще на лодку. Струны для него делали из конского волоса. Для корпуса использовали твердые породы древесины, например, ясень, клен, грушу или орех. В старину известные мастера адыги даже варили древесину в больших чанах. Считалось, что такой инструмент становится мягче по звучанию. У адыгов без шичипшина невозможно было представить ни одного аульского праздника или обрядового торжества. Верили, что музыка черкесской скрипки обладала магией очищения и исцеления. Считалось, что она могла и вдохновить на героические подвиги, и излечить от тяжелых ран и болезней. Шичипшин звучит словно песня ветра в горном ущелье. Уносит тревоги и заботы. И вместе с ним душа адыга поет.

дорогие казаки и казачки. С вами Кубанский казачий хор. Слушайте наши песни на Казак FM. И пусть в вашем доме будет праздник и царит любовь.

Здравствуйте, доброго вечера и прекрасного настроения. Еще хорошего самочувствия желает вам радиостанция «Казак-ФМ». Наш телефон плюс 7-928-401-2020. Начинается вечерний выпуск «Вареничков». Программа «По заявкам» в эфире. Напомню, сегодня 9 июля, четверг. День сахарного печенья. А звучит-то как? А еще Давид Земляничник в народном календаре. Значит, Давидов, Тихонов, Иванов, Георгиев, Денисов и Павлов поздравляем сегодня с именинами. Наш телефон плюс 7-928, повторюсь, 401-2020. И таков же Макс, как вам угодно, куда угодно пишите ваше сообщение. Помните, можно с сайта kazakh.fm отправить или на вареник@kazakh.fm. Начнем с поздравлений для дедушки Тараненко Виктора Николаевича с 77-летием от внуков Дениса и Максима. Наш дедушка самый лучший, и каждое лето мы гостим у него. Поздравляем вашего лучшего дедушку с личным праздником. Вера Пищулина хорошего вечера желает всем радиослушателям. И семья Пищулиных благодарит своих детей, внуков, близких, родных, лично Людмилу Петровну и Таню, Тамару Павловну, Нину Афанасьевну, Татьяну Григорьевну, Любовь Ивановну, Раису Давыдовну, Лидию Тимофеевну, семьи Кривопуск, Тамару Петровну, Сережу. Дорогие родные друзья, спасибо за теплые и искренние слова. Очень рады, что у нас есть такие добрые, отзывчивые люди, как вы. Мы хотим искренне пожелать вам и вашим семьям здоровья, добра, радости, любви, верности и как можно больше счастливых дней. Храни вас Господь, а с любовью семья Пищулиных. Друзья, начинается наш вечер. Околица песни «Праздничная» его откроет. Меня зовут Виктория Никитюк. Жду в перекличке, жду ваших приветов, музыкальных заявок. Звоните. Плюс +7 928 401 2020.

0: Заказа.
1: Вас беспокоит родинка? Не откладывайте визит к специалисту. Проверьте свою родинку. В клинике «Родинка» первичный осмотр и консультация абсолютно бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка», Краснодар, Таманская, 153, корпус 2.
2: Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
3: Почему всегда нужно куда-то ехать? Почему нужно тратить свое время в пробках?
4: Не нужно. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Все в пределах 15 минут. Школы и детские сады, фитнес и развлечения, магазины и спортивные площадки. А главное, комфортные и функциональные квартиры с более 400 планировок от 3,2 миллионов. Не тратьте время в пробках. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Мы в пробках не стоим. Застройщик ООО «ССК «Градстройпроект». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
5: Сезон скидок в Мюнхене уже начался. Не упустите момент. Мировые бренды, ткани высшего класса, идеальный крой. Все, что создает ваш неповторимый стиль, теперь стало доступнее. Спешите в наши магазины. Краснодар, Красная, 127. Сочи, Кооперативная, 8. Мюнхен. Создай образ своей мечты прямо сейчас.
6: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
7: Вечернее время – время повышенной родительской ответственности. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Краснодарского края напоминает. 22.00. Детям пора домой.
8: Пораночки! На Казак ФМ.
9: Продолжаются варенички. Татьяна пишет. Добрый вечер. Как я по вам соскучилась, Виктория. Давно не писала. Что ж вы, Татьяна, оставляете меня в одиночестве? Хочу поздравить всех с праздником, который был накануне. День семьи, любви и верности. Особенно своих любимых родителей. Масиенко Владимира Александровича и Людмилу Васильевну. В честь праздника и золотой свадьбы накануне. Вчера официально вручили им медаль. Символ семьи, любви и верности. Гордимся. Семейного долголетия, здоровья. Папочка и мамочка, любим. Дети и внуки. Татьяна из Волгограда открыла перекличку. Ой, какие красивые родители. Ромашковый праздник. Замечательно отметили. Это здорово. Хорошая очень новость. Танюша, Волгограду в вашем лице шлю огромнейший привет. У нас Сергей Забрау Дюрсо на связи. Здравствуйте.
10: Добрый вечер, Виктория. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Хотелось бы сегодня поздравить всех с прошедшим праздником семьи, любви и верности. Тебя в первую очередь, моя дорогая. Обнимаю вас, Рома, и целую крепенько. Вот. Также хочу поздравить наших двух именинниц. У Тамары Николаевны Романюк было вчера день рождения нашей дорогой радиослушательницы. У Татьяны Григорьевны Бородиной было 3-го день рождения. Дорогие Тамара Николаевна и Танюша, поздравляю вас с днем рождения. Днем рождения счастья, здоровья и всего самого лучшего. Хотелось бы еще сказать привет семье Деменюк передать, Станиславу Малороссийскую. Знаю эту семью лично, поздравляю с праздником семьи, любви и верности. Был в гостях, спасибо за теплый прием. Ну и песенку для именинниц.
9: Да, сильная женщина Афина продолжает программу. Знаю, что многие просто обожают эту песню. Слушаем.

0: Казак ФМ.
1: Я, Виктория Никитюк, жду вас в перекличке в вечерних вареничках. Плюс 7-928-401-2020. Звоните, пишите в Макс, пишите на вареник @казак.фм. Чувствую, что наш праздник семьи, любви и верности продолжается. И завтра смею вас, как ваша сваха на Казак ФМ, пригласить в программу «Сваха» в 17:30. Будет спецвыпуск, посвященный этому празднику. Мы встретимся с теми, кто создал свои семьи, свои пары, обрел свою любовь в нашей программе. Думаю, будет, вам будет очень интересно. Сергей из Белореченска, здравствуйте.
2: Добрый вечер.
1: Слушаем.
2: Я хочу поздравить свою жену, ну и нашу, в принципе, семью с таким праздником. Вчера нам было 15 лет.
1: Ох, молодцы.
2: Нашей совместной жизни.
1: Угу. Чего желаете, любимый?
2: Обожаю безумно.
1: Угу. Зовут Надежда,
2: да? И чтобы она меня просто не убила.
1: Ну, этого не дождетесь. А сказал мне за эфиром, что Наденьку свою носит на руках, обожает, но она у него строгая. Но Сергей уже, что ж вы в крайние меры, все будет хорошо. Пищулины, увидела вашу фотографию, какие вы милые. Для всех тех, кто любит, для всех тех, кому важнее всего в жизни семья и его женщина, эта песня. Послушайте, какая красивая. Сергей Любавин, «Спасибо судьбе».

0: 92 FM в Краснодаре. Включай. На Казак ФМ.
1: Тимур из Апшеронска спрашивает, как погодка, Виктория, как настроение? Все хорошо. Тимур, погода, но ветерок дует. Вообще жарко днем? Конечно, жарко, но ярко светило солнце. Многие очень любят, как дочь моя говорит, солнечный день, он заставляет тебя двигаться и что-то делать. А когда дождь, я говорю, вот у всех по-разному, знаешь ли, дорогая моя. Пишут из Армавира Татьяна Георгиевна Коваленко и Оксана Викторовна, Анастасия Романовна присоединяются. С днем рождения из Армавира, дорогую племянницу, троюродную сестричку, тетю Светлану Геннадьевну Соловьеву с 60-летием сердечно поздравляем. Дорогая, пусть сила и оптимизм никогда не покидают. Теплота слов всегда согревает, любовь, забота близких вдохновляют. Чтобы жизнь была прекрасна, наполнена как можно больше яркими впечатлениями, радостями и красотой. Присоединяемся. Покинули меня, покинули. Сообщений мало, не звонят. Плюс 7-928-401-2020. Привет в станицу Келермесскую папе Саше от дочери Василисы. Василиса, папе желает здоровья и хорошего вечера. Мы присоединяемся. Тимур, по вашей просьбе, что-то из Артура Руденко хорошо. Без любви твоей не смогу.

0: Казак ФМ.
1: Тимур пишет: спасибо, спасибо, спасибо. Сама люблю Артура Руденко. Без любви твоей не смогу. Называется эта песня. Тимур, рассказываю вам. Наталья из Ангелинского дозвонилась. Я ее приветствую. Немножечко приболела. Ну, Наташа, так, жалея себя. Здравствуйте. Ой-ой-ой, ну-ка пробуем, пробуем.
2: Позвони-ка сейчас.
1: Да-да.
2: Хочу поздравить.
1: Ой, куда-то пропадаем, Наталья. На одном месте стоим, ну давайте. Может, даст связь поговорить?
2: Алло.
1: Да, Наташ, говорите.
2: Слышно?
1: Вот тут, да, вот так говорите.
2: Ага. Хочу поздравить всех своих июльских именинников. Угу. Это 1 июля свой день рождения отмечал племянник-крестник Артем Латаненко. 2 июля сестренка из города Мончегорска. Также любимая ведущая Виктория.
1: Ой, спасибо.
2: Знакомая, к сожалению, вживую не виделись, только слышимся. 3 июля отмечал свой день рождения наш любимый муж, папа, дедушка, тесть. Я всем желаю здоровья, счастья, благополучия. Девушке Виктории, женского семейного счастья. А вчера праздник наш российский, День семьи, любви и верности. Хочу поздравить своих дочерей Лизы и Виталика Доцко. К сожалению, вот они в разлуке. Виталик находится за ленточкой. Семью дочечки Вики и Игоря из города Москвы. Всем семейным парам пожелать только семейного счастья.
1: Я хочу, Наталья, вашей семье, знаю, что с мужем много лет и очень трепетно относитесь ко всем вашим родным и близким, к деткам и к друг другу. Это очень важно. Вы позволили мне выбрать песню, а давайте Алексея Петрухина и его группу «Губерния» послушаем. Вчера такой праздник был, Ромашковый. Ромашка.

прокуратура, полиция, Центральный банк, администрация Краснодарского края предупреждают. Вам звонят и под любым предлогом просят назвать данные банковских карт или код из СМС для доступа к вашему личному кабинету на портале госуслуги, подтвердить ваши персональные данные. Знайте, это мошенники. Их цель одна – завладеть вашими деньгами и информацией. Представители администрации, банковской системы и силовых структур никогда не запрашивают конфиденциальные данные по телефону. Единственное правильное действие – положить трубку. Без разговоров. Кладите трубку.

0: Казак ФМ.
1: Читаю ваши сообщения в вареничках. Добрый вечер, пишет Татьяна Анатольевна. Поздравляю все семьи Кубани и России с Днем любви, семьи и верности. Вас, Виктория, ваших коллег, спасибо по радиостанции. У вас много крепких семей на радио, да. Да, мы не скрываем и гордимся. Выберите сами музыкальный привет для ваших коллег. Выберем обязательно, и все о любви. Я смотрю, сегодня еще романтичнее, чем вчера. Звучат песни на «Казаке», продолжается наш с вами ромашковый день. Доброго летнего вечера всем радиослушателям. Огромные приветы летят Анжеле, Галине Матвеевне, Русику, Виталию, Валентине Шиповаловой, Саше Кузьмичу. А сегодня понравился праздник, увидела день моды. Очень хочется, чтобы всегда оставалась женственная наша мода. Платья, мужские костюмы, но это уже мужской. Веточка Сакуры, согласна с вами, недавно как-то разговорились с одним мужчиной, и мимо нас идет женщина в платье летнем, под поясок. Такая, знаете, мадам, мадам, дамочка, дамочка. И этот человек мне рядом со мной, знакомый мой, говорит, вот, вот это счастье, вот за ней бы я пошел. Как в брюках им надоели. Как им хочется нас видеть в платьях, летящей походкой. Наверное, это так. Валентина пишет. Дорогих мне родственников, брата Владимира, Наталью, мужа Владимира, себя, Василия и Сувалжат, Наталью и Костю, Дмитрия и Елену с Днем семьи. Поздравляю, желаю огромного счастья, крепкого здоровья, благополучия в ваших семьях, взаимопонимания вам и всего самого доброго и светлого. Спасибо за поздравление, Валентина. Дорогой мой Владимир, пишет Валентина из Мостовского, все будет хорошо, я люблю и берегу тебя. Представляете, из больницы пришел и цветы подарил. Спасибо, говорит вам, Владимир, ваша Валентина. Дай Бог вашему счастью долгих-долгих лет. Майкоп, Галина Матвеевна с нами. Здравствуйте.
2: Добрый вечер, дорогой казачок. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. И наша дорогая, любимая Виктория Валерьевна. Очень рада, что дозвонилась. Сегодня я хочу поздравить всех-всех с таким большим красивым праздником. С Днем семьи, любви и верности. Поздравляю моих детей, всю их семью. Поздравляю всех слушателей. И желаю только всего доброго, хорошего, тепла, любви, нежности, чистого голубого неба и больше солнечных дней в году. Я хочу передать привет Татьяне Ивановне Ломбарской, Валентине Шаповаловой, Светлане Веточке Сакуры. Я слышала привет 29 числа и сегодня. Светланка, я полностью согласна с вами. Я хожу только в платьицах или в юбочках, потому что, как сказала Коко Шанель, Шанель все равно. Но женщина выглядит более женственно именно в платье, чем в брюках. Вот. И еще хочу, значит, сказать огромное спасибо Виктории Валерьевне. Вика поздравила меня в воскресенье. Я услышаю поздравления. Очень благодарна, Вика, милая, родная. Вика, Виктория Валерьевна, к вам личная просьба. Так. Прям личная просьба. Я вас очень прошу, чтобы вы принесли себе на работу запасной зонтик,
1: Мне Юля Сорока одалживает его.
2: Чтобы положили в стол себе. Потому что, когда идет дождь, я переживаю, а прибежать к вам с зонтом я не могу. Очень далеко.
1: Ой, спасибо, Галина Матвеевна. А песню-то заказала о метели Сергея Сердюкова. Для вас, Галина Матвеевна, для всех нас, кто любит творчество этого певца, такая очень романтичная песня, тоже люблю.
3: Привет всем

0: Казак ФМ.
1: Дозвонилась в программу Вера Ивановна из Северска. Я приветствую вас. Здравствуйте. Алло, алло, Вера Ивановна. Так хотела своих друзей, вернее, детей, близких, да всех поздравить с праздником, который был вчера, День семьи, любви и верности. Вера Ивановна, попробуйте, пожалуйста, сейчас прямо еще раз набрать номер телефона. Вдруг у нас со связью получится. Я знаю, что вы хотите пожелать счастья, радости и большой-большой любви всем вашим родным, близким, любимым людям. Подводит нас связь. Вы попросили что-нибудь о любви Валерия Семина. А давайте Зореньку послушаем. Вашим, Вера Ивановна из Северской, привет. И, конечно же, всем тем, кто настроен на волну радио Казак ФМ, скажу хорошего вечера и дозванивайтесь. Плюс 7-928-401-2020. Есть время еще на один звонок. А подождите, может быть, вот Вера Ивановна вернулась. Вера Ивановна, это вы? Алло. Алло.
2: Алло, алло, алло.
1: Да, скажите.
2: Да. Я хотела поздравить своих деток, Сионель Андрей, Андрея Михайловича и Сионель Анечку. Им вчера было 20 лет, как они жили. И как раз такой праздник красивый. И всем-всем хочу пожелать всего доброго-доброго-доброго.
1: Ой, молодец, Вера Ивановна, что перезвонила. Я рада. Валерий Семин, Зоренька.

0: Рубрики на Казак ФМ.
1: Валентина Шиповалова пишет прямо сейчас сообщение по горячим следам, да? Лично поздравляю с Днем семьи, любви и верности. Спасибо. Галина Матвеевна, вам за привет. И вам желаю любви близких и друзей, добра, здоровья всем, мои дорогие. За привет. Спасибо. Привет и обнимашки. А узнаю я, Валентина, для вас специально. Валентина из Геогинска желает быть всеми, всем любимыми и Богом хранимыми. Я напоминаю, что завтра мы продолжим с вами говорить о дне любви, семьи и верности в программе «Сваха» в 17:30. Приглашаю вас на свидание в эту программу. Варенички в 12 и в 20 часов по расписанию. А вот в «Свахе» завтра приглашаю позвонить в «Сваху» тех, кто создал свои пары с помощью этой программы, потому что с кем-то мы договорились завтра, вы услышите голоса наших участников, а кто-то, быть может, еще и не сказал «Свахе», что уже несколько лет или несколько месяцев встречается или живет, и будет очень приятно, потому что 503-й выпуск программы, 500-й уже был, а вот праздник «День любви, семьи и верности», вы видите, что мы широко вместе с вами, дорогие, любимые наши радиослушатели, отметили на радиостанции Казак ФМ вместе. Еще раз пожелаю всем любви. И если кто-то вдруг рассорился, возьми и позвони. Возьмите и встретьтесь. Возьмите и найдите, как столкнуться. Помните, слегка соприкоснувшись рукавами, как у Марины Цветаевой. Друзья, меня зовут Виктория Никитюк. Юрий Шатунов, а ты возьми и позвони. Пока-пока, будьте счастливы.

Здравствуйте, мои дорогие, мои хорошие. Я Надежда Бабкина. Слушайте мои песни, песни ансамбля «Русская песня» на радио «Казак-ФМ». Всем хорошего настроения.

0: Спокойной ночи, казачата! На Казак ФМ сказочное время.
1: Как в доброй сказке, где герои помогают друг другу, так и в жизни сила нашей страны в согласии разных народов, в мудрости их предков, в красоте их языков и обычаев. Мы собрали воедино сказания разных народов России и воплотили в проекте «Сказочное время». Усаживайся поудобнее, малыш. Мы начинаем.
2: Русская народная сказка «У страха глаза велики». Жили-были бабушка-старушка, внучка-хохотушка, курочка-клохтушка и мышка-нарушка. Каждый день ходили они за водой. У бабушки были ведра большие, у внучки поменьше. У курочки с огурчик, а у мышки с наперсточек. Бабушка брала воду из колодца, внучка из колоды, курочка из лужицы, а мышка из следа от поросячьего копытца. Вот раз наши водоносы пошли за водой. Воды набрали, идут домой через огород. А в огороде яблонька росла, на ней яблоки висели. А под яблонькой зайка сидел. Налетел на яблоньку ветерок, яблоньку качнул, яблочко хлоп и зайке в лоб. Прыгнул зайка, да прямо нашим водоносом под ноги. Испугались они, ведра побросали и домой бежать. Бабушка на лавку упала, внучка за бабку спряталась, курочка на печку взлетела, а мышка под печку схоронилась. Бабка охает.
3: Ох, медведище меня чуть не задавил.
2: Внучка плачет.
4: Бабушка, волк-то какой страшный, на меня доскочил.
2: Курочка на плече кудахчет.
3: О-о-о, лиса ко мне подкралась, о-о-о, чуть не сапала, о-о-о.
2: А мышка из-под печки пищит. А зайка тем временем в лес прибежал, под кустик лег и думает.
3: Вот страсти-то, четыре охотника за мной гнались, все с собаками, как только бы я ноги унесли.
2: Верно говорят люди, у страха глаза велики. Чего нет, и то видят. Вот и сказке конец. Спокойной тебе ночи, малыш.

0: как же поют земляки. Эх, знай наших.
1: Любимые кубанцы, я Раиса Гончарова, ансамбль «Родник». Приветствуем вас на радио «Казак-ФМ». Пойте вместе с нами.

0: Муж и жена на кухне. Муж: Валя, если я помру, ты не плачь, не горюй. Знаешь, вот сразу выходи замуж, будь счастлива. Валера: ну как ты достал? Да нормальный суп, нормальный. Не хочешь, не ешь.
1: Шутки прибавь.

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Станица, вечер, тишина. И вдруг на всю страницу лай, шум, крики, ор. Врывается в дом сосед и говорит: «Ваша собака! Ваша собака меня укусила! Вы теперь должны мне компенсацию!»
2: «Конечно, конечно, сосед! Ща я ее подержу! Кусай ее на здоровье! Кусай!»
0: Для соседа «Это всегда пожалуйста» — песня для соседа на Казак-ФМ.

Разные народы, разные традиции, а земля одна. Казак-ФМ. Когда душа

0: когда душа поет.
1: Здравствуйте, друзья! С вами Алена Петровская. Слушайте мои песни на радио «Казак-ФМ».

0: Zack FM. Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.
1: Все мы разные, но на одной волне.

0: сідає для чуда.
1: Ведь только мамины глаза
0: поймут, когда твой мир запутан.
2: Она простит тебя за все
3: и будет ждать звонка ночами.
4: И если на душе темно,

0: как же поют земляки! Эх, знай наших!
1: Здравствуйте, земляки!
2: Мы ансамбль «Креница».